0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том,

0: спрашивали, что потом будет шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

все будет солнечно хорошо. Дыши летом.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.

0: Хорошо все-таки быть ежиком. Никто не сядет на шею.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: Замедлите время, это просьба, когда уже прозвучал будильник. Так уж хочется, чтобы он не звучал и вовсе. А время вот не то, что замедлилось, а остановилось, когда ты просыпаешься утром, лежишь в постели и собираешься с мыслями о том, что тебе нужно собираться на работу. Ну а чтобы утро не пролетело мимо, делайте приемники погромче на единой частоте 99 FM, потому что русские перцы уже в эфире и готовы начинать эту рабочую неделю. Да, понедельник, как всегда, фраза «рабочая неделя» звучит немножко устрашающе, но вместе с нами этот день пройдет намного легче, потому что у нас есть особенный план на понедельник. Три часа отличного юмора, настроения, конечно же, новостей, которые мы для вас подобрали, подарки, но для этого нужен вам и гаджет, и номер нашего чата 49-157, который, кстати, уже начинает работать, принимает ваши комментарии, приветы и, главное, поздравления для именинников нашего острова. Ведь сделать это совсем просто. Я про настроение поднять вашим любимым людям. Взять, написать смс на номер 49-157, обязательно указать контакты именинника для того, чтобы мы дозвонились, разбудили. Вот в этот понедельник передали все ваши приветы и яркие замечательные слова. Ну вот такой план не только мне кажется нравится, а и каждому, кто вместе с нами в нашей приятной компании будет просыпаться этим утром, тоже понравится. Потому что, знаете, заряд вот этой энергии солнца, которая есть на нашем острове, уж так им хочется делиться, так им хочется распоряжаться очень правильно. Надеемся, что и вы распоряжаетесь очень правильно этим летом. А вот и она появилась в нашей студии. Ира, привет!
1: Привет, привет, привет, привет, всем здравствуйте. Ну, вот такая вот замечательная история приключилась с нами. Понедельник.
0: Да.
1: Мы не ждали. Ну, правда, кто-то ждал? Не знаю, поднимите руку.
0: Вчера, как минимум, не хотелось даже ждать.
1: Абсолютно. Посмотрите, какое потрясающее у нас лето за окном. И оно настолько яркое, оно настолько удивительное. А погода какая замечательная. Наконец-то мы можем активно нахваливать, что происходит за окном. В 2026-м это вот, мне кажется, открытие. Первый сезон, который удостоен чести быть признанным и сразу же самым любимым. Спасибо лету за это.
0: И эта яркость отражается уже во многом. У кого-то в загаре, у кого-то просто в сияющих глазах и в отличном настроении. И так и должно быть. Вот сегодня у нас 15 июня, получается половина месяца. Еще 15 дней, даже больше впереди.
1: Да, и это, знаешь, так немножечко, с одной стороны, держит в тонусе, потому что та-та-та-та-та, лето-то пошло. Аккуратно, надо доловить его за хвост. Ну, по крайней мере, у меня есть такое вот состояние. С другой стороны, конечно, впереди еще столько всего прекрасного и замечательного, что предвкушение, оно тоже немножечко настраивает на другую волну, когда ожидание сюрприза становится тоже своим своеобразным праздником. Поэтому, друзья, кстати, насчет праздников, если вы ожидаете тот самый момент, когда можно взять и поздравить своих родных и близких, то он настал.
0: Добавляйте 49-105.7 настроения в наше утро.
1: Мы очень ждем. А пока Лимассол, Никосия, Ларнака, Пафос и Айанапа, и, конечно же, все наши любимые онлайн-слушатели, каждому калимерушка и добрейшего утра.

0: Гороскоп на русском.
1: Ну, а теперь немножечко по гороскопам. Итак, знаки огня, овны, львы и стрельцы. Сегодня ваше желание контролировать все может столкнуться с ситуацией, где контроль невозможен. Попытка удержать все в своих руках только усилит хаос.
2: Так
1: что, пожалуйста, аккуратнее, да. Ну и ручки вверх, опускаем. На
2: да.
1: выдохе. И вы знаете, да, какая мантра в этот момент произносится. Да будет так.
2: Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Вы найдете информацию, которая заставит пересмотреть свое отношение к одному человеку. Это открытие будет болезненным, но полезным.
1: Ну, конечно.
2: Угу.
1: Да, всю подноготную. Да, друзья, но мы все-таки хотим усилить гороскоп позитивизмом. Пусть, да, информация только во благо будет работать, так или иначе. Как ни крути, в каждом из решений есть очень много хорошего и мощного. Земные знаки, тельцы, девы и козероги, вас могут поставить в положение, где нужно будет публично защищать свою точку зрения. Ваша ответственность станет главным аргументом. Используйте это. Я вот думаю, все уже испугались этого понедельника.
2: Что происходит вообще? Вот звезды как будто тоже только проснулись.
1: Ага.
2: Угу. Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы. Не стоит сегодня пытаться спасать всех подряд. Ваша энергия нужна в первую очередь вам самим.
1: Угу. Ну, я... Давай, может, поспим,
2: вот,
1: что ли, еще?
2: Пусть уже наступает.
1: Не будем никого трогать. Что-то сегодня какие-то мутки.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: И вот так вот ярко полетела весточка прям по адресу. Павел с нами на связи. Очень доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Хотя можно, кстати, уточнить ударение. Написали телефон Паши или Паши? Может, вы там Сулейман?
4: Сулейман этого утра.
2: Нет, Сулейман чьего-то сердца. А чьего именно, мы сейчас все и расскажем. Доброе утро. Поздравьте, пожалуйста, нашего любимого папу и мужа Пашу с днем рождения.
4: Мы желаем ему всегда быть таким же активным, веселым, жизнерадостным, просто супер-классным и замечательным.
2: Мы очень-очень-очень-очень-очень любим нашего именинника. И все-таки Паша.
3: Спасибо большое, очень приятно.
2: Павел, рассказывайте имя прекрасной избранницы.
3: Елена. Елена и Анастасия.
2: Ух ты.
3: Две избранницы.
2: Царицы замечательные.
3: Царицы, да.
2: Вот такой вот супер поздравительный заказ с утра пораньше прилетел. Мы надеемся, что мы его исполнили наилучшим образом. И, конечно же, всей командой Русского радио присоединяемся и пожелаем вам классного, крутого, очень амбициозного и невероятно яркого нового личного года.
4: И позвольте пошуметь вашу честь на весь остров, прокричаться. С днем рождения!
3: Ой, спасибо огромное, спасибо.
2: А вот это ой-ой-ой-ой-ой-ой, это было очень естественно. Не переживайте так, не бойтесь. Самая главная мантра на русском радио – все будет хорошо.
4: Поздравляем!
3: Ура, спасибо большое!

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Вот в наше время...
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е, родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Деньги — зло, но чем больше у меня этого зла, тем я добрее.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Календарь. Самый острый перец истории.
1: Ну, а теперь добавим праздников и событий самых ярких и замечательных, чтобы этот понедельник, такой мощный и трудный по гороскопу, может быть, кстати, он таким только в гороскопе и останется, а на самом деле будет все хорошо. Давайте проверим, да, как настроим эти струны, так мелодия и зазвучит.
2: Мы расскажем вам список, а вы выбирайте, что же стоит сегодня отметить.
1: Хотя... Нет, не зазвучит.
2: Давай, давай, я найду этому объяснение.
1: Ой, мамочки мои, праздник мужских недостатков.
2: Да, вот что это за праздник такой?
1: Да, вот
2: я знаю, что это за недостаток. Вот, ну, любим мы футбол. Ага. Вот сейчас смотрим, вот чемпионат мира уже вовсю идет. А, ну и, конечно, от экрана оторваться трудно, с учетом того, что матчи проходят, ну, вообще совершенно в разное время. Иногда можно услышать где-то в 2 часа ночи, как у вас в зале орет муж. Вот это и есть недостаток. Ну и к этому сразу же праздник добавим день пенного сегодня в Великобритании, поэтому вот...
1: Ну, в путь дорожку...
2: Вот так оправдались.
1: В путь дорожку, Всемирный день ветра, вот ваши паруса, да? Нормально. И, кстати, заодно Международный день прогулки,
2: вот,
1: в том числе.
2: Вот, да.
1: Шагай, не грусти. Та-ра-та-та-та-та. Да.
2: Ну, все, я вот больше праздников-то и не вижу.
1: А новые созвездия. Вот видишь, все, вот как только футбол, романтика
2: так,
1: пропала.
2: Так, ну, про недостатки наговорили, вот и все. Вот он, вот он, наяву сразу же и есть один, какие там созвездия. Вот что, звезду вам главную подарить хочется с неба?
1: Конечно, и новое созвездие в нашу честь. Ладно, не хочешь больше праздников, тогда пойдем по событиям.
2: А я знаю, что наши слушатели просто нам добавят прекрасных праздников на номер 499-105-7.
1: Да, ребят, вы не стесняйтесь, пожалуйста, пишите. А мы пока отправляемся в 1667 год. Вот так вот давно было проведено первое в истории успешное переливание крови человеку.
2: 1752 год. Научно доказана электрическая природа молнии.
1: В 1844-м запатентована вулканизация резины.
2: Знаешь,
1: я не знаю, что это такое.
2: А это ремонт просто резины. А,
1: так, она становится вулканом? Нет?
2: Не так? Вот когда есть прокол, вот делают вулканизацию резины. Ну, вот берут там специальную наклеечку, все это потом заваривают, скажем так, и все работает потом так, как надо.
1: А, то есть это, ну как клей?
2: Типа того.
1: Как клей.
2: Вот.
1: Ну, вот ты,
2: но
1: конечно,
2: там,
1: не умеешь объяснять, что такое вулканизация.
2: Но там много всего.
1: Ну, это вулканизация.
2: То есть, как бы...
1: И вы потом не удивляйся.
2: Это мой недостаток. Не умею объяснять.
1: Когда мы ходим на определенную процедуру, и ты задаешь вопрос, а что это такое? Ну, вот это вот такое.
2: Вулканизация.
1: Да, вулканизация, то же самое.
2: Пойдем дальше. 1911 год. В США основана компания IBM.
1: Так, отправляемся. Знаете, куда мы отправимся? В 1954 год, поскольку футбол у нас уже сегодня несколько раз прозвучал, в Швейцарии основан Союз Европейских футбольных ассоциаций, УЕФА.
2: Оле, оле, оле, оле.
1: Да. Ну вот, собственно говоря, самые яркие события мы, кажется, отобрали. Я не знаю, ты терпишь и копишь, чтобы поделиться своим фидбэком?
2: Про футбол?
1: Конечно.
2: Смотрю.
1: Давай.
2: Вот, вот прям Германия, просто сенсация,
1: да,
2: была вчера.
1: Фантастыч.
2: Да, 7-1 Кюрасао она победила. Это пока самый рекордный матч с самым рекордным счетом.
1: Ух
2: а
1: ты.
2: Вообще чемпионат, вот кто смотрит, классный.
1: Ага. Кстати, сегодня день силы улыбки, друзья. Улыбайтесь почаще, и все будет хорошо.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
4: Мастера «Альфа Гранд Автосервис» сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 2505-45-85.
5: Семейное положение 80% туристов на Кипре – холост. Очень, очень холост.
6: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Новая песня на русском.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Волна поздравлений на русском радио Кипр накрывает весь остров. А сейчас приветствуем замечательную именинницу дня сегодняшнего Юлию. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Нам написала Екатерина. Цитируем, соседушка, с днем рождения!
4: Оставайся такой же потрясающей красоткой!
2: Желаю тебе огромного женского счастья, любви и драйва!
4: И помни, если жизнь подкидывает тебе лимоны, просто доставай текилу и зажигай!
2: Под свой любимый трек, только так, а не иначе! Ну и, конечно же, мы надеемся, что все эти лимоны на счет. Ага. Только
4: побольше там.
2: А не иначе. Юлечка, дорогая, вот в такую рань, конечно, мы позвонили вам.
3: Ну ничего, я не сплю.
2: Так,
3: уже.
2: Рассказывайте, как началось ваше именинное утро?
3: Как утро началось?
2: Да.
3: В госпитале с ребенком, поэтому...
2: Ух
3: вот
2: ты.
3: Такой вот у меня день рождения выдался. Неожиданно.
2: Ну,
4: мы желаем вам скорейшего выздоровления.
2: Да, конечно.
3: Спасибо
2: же.
3: Спасибо большое. Вот.
2: И знаете, раз вы уже у врачей, уже под присмотром, можно выдыхать, все будет хорошо, они сделают свою работу. Так или иначе, я уверена, что все пройдет гладко. Мы вам, конечно же, пожелаем и сил, и вот этой выдержки, потому что всегда очень такое волнительное дело. Вашей корзиночке огромнейший привет и пожелание самого крепкого здоровья. И пусть, знаете, в вашем новом личном году вот это было самое грустное событие, а дальше будет все очень
3: спасибо.
2: Хорошо.
3: И спасибо.
4: День сегодня...
3: Соседушке тоже привет от меня огромный.
4: А этот день пусть принесет какие-то приятные новости, замечательное хорошее настроение в любом случае.
2: Да, соседушке, кстати, можно оставить наставление. Покорми кота, да, там цветы полей. Уверена, что она сейчас слушает и с удовольствием исполнит любой ваш каприз.
3: Да здорово, вообще неожиданно, очень приятно.
2: Сюрприз!
3: Спасибо.
4: Поздравляем!
2: Юлечка, с днем рождения вас, ура!
3: Спасибо.
2: Ну а теперь добавляем кипрских ноток в ваше прекрасное утро. Антигония, Джала! Джала!

0: петухи вовсю горланят, солнце поднимается, а на русском радио... Шоу продолжается. Русские перцы!
1: Ну и по заветам Антигоне Джала еще немножечко о тех самых ярких событиях, которые происходят и случаются у нас на острове. А именно, друзья, доброе утро всем и каждому. Мы спешим пригласить вас на Cyprus Contemporary Dance Fest.
2: На правах рекламы.
3: А еще вас приглашает Департамент современной культуры, замминистра культуры Кипра и театр Риальто при поддержке медиаспонсора Русского радио Кипр.
1: Друзья, мы хотим, чтобы вы посетили хотя бы одно из мероприятий, потому что это точно впечатлит вас и наполнит радостью. Через разнообразные хореографические подходы и художественные языки участники фестиваля исследуют, как тело хранит память, реагирует на окружающую среду и сопротивляется агрессии.
3: Каждая работа — это не просто соприкосновение с танцем, это арт-вклад в диалог со зрителем о телесности, выносливости и трансформации.
1: Друзья, стоимость билета на один показ всего 10 евро. Билеты можно найти в кассах театра по будням или онлайн в любой день на rialto.interticket.com.
3: Все показы начинаются в 20:30. Обратите внимание на возрастную категорию каждого выступления.
1: Так, сегодня, уже сегодня, пожалуйста, не пропустите и успевайте. Муниципальный театр Никосии ждет всех и каждого. Категория 16+. Вас ожидает ода от хореографа Елены Антониевны.
3: Ода, молчание не защитит, хореографическое слово о единстве и поддержке каждой женщины.
1: Телесная поэма и следующая суть женской силы через взгляд и движение.
3: Ода – это новая работа. Елена Антониу продолжает смещать фокус внимания на пространство, время и отношения со зрителем.
1: Две художницы переосмысляют социальные институты. Уязвимость становится переходом к другому виду силы. А иерархии и роли отступают.
3: Как говорит Одри Лорд, твое молчание не защитит тебя.
1: Поэтому мы тоже не молчим, мы наоборот звучим и приглашаем сегодня всех Никосию. Кстати, это единственное представление, которое произойдет в столице, а все оставшиеся, мы тоже по ним пройдемся, кстати, на этой неделе, будут проходить непосредственно в самом театре Риальто. Как, например, 18 июня хореограф Ян Мартенс, Бельгия, The Dog Days Are Over.
3: Категория 12+. В 2014 году постановка стала абсолютным прорывом для Яна Мартенса. В 2025 он воссоздал этот успешный спектакль уже с новым составом.
1: В постановке

0: Кем становится зритель, когда наблюдает этот процесс, словно корриду на арене?
1: Чем для публики является современный танец? Постановка побуждает зрителей изменить восприятие контемпа от поверхностного переживания опыта к активному размышлению.
0: Вот такая вот история. Ну и заключительное мероприятие 21 июня. Темпа, Финляндия. Кале Нио, Фернандо Мело и Хари Салминиеми. Категория, кстати, еще ниже. Можно взять с собой деток 8+.
1: Это первая совместная работа визуального художника Кале Нио и хореографа Фернандо Мело, основанная на тексте Хари Салминиеми.
0: Где время замедляется, а обращается вспять и останавливается через хореографическую лексику. Постановка пробуждает осознание собственной временности.
1: Музыку к постановке написал Самуил Косминин. Бразильский хореограф Фернандо Мело бросает вызов гравитации и времени.
0: Ух ты, там огромный звездный состав, например, славянская танцовщица и кукловод Барбара Канс и итальянский танцовщик Луиджи Сардоне, а также шведский танцовщик-акробат Уинстон Рейнольдс балансируют в пространстве между танцем, театром и акробатикой.
1: Движение исполнителей и эффект от декорации приближается к границам невозможного.
0: Друзья, очень хотим пригласить вас не упустить данное событие и еще разочек пригласить на Cyprus Contemporary Dance Fest. Все детали и подробности вы также сможете найти на сайте Rialto.
1: Не пропустите это танцевальное лето!
0: Да, друзья, ну а мы потихонечку будем закрывать первый час утреннего шоу. Напоминаем, номер для связи 49-105-7. Пожалуйста, пишите свои поздравительные смски. Будем рады получить какую-то весточку, кому еще сегодня нужно позвонить и с кем нужно поделиться хорошим настроением.
1: Ну а пока новостная повестка от Константина Столярова. Делайте приемники погромче, ну и мы вернемся буквально через мгновение.

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25 33 705 4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие. Впечатления. Друзья.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Все будет жарко. Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
1: Той Конфекшенери – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Конфекшенери.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Сегодня Кипр снова протестирует систему оповещения через мобильные телефоны. В Лимассоле построят новый приют для бездомных собак. Автобусы из Никосии в Айанапу и Протарас стали ходить чаще. Теперь подробнее. Служба гражданской обороны Кипра сегодня проведет последнюю плановую проверку системы экстренного оповещения CY Alert. Тестовое сообщение придет на мобильные телефоны по всей стране с 14.30 до 15.30. Оно будет имитировать сценарий похищения или пропажи человека. Власти подчеркивают, что оповещение не связано с реальным происшествием и от граждан не требуется никаких действий. В отличие от предыдущих тестов, сообщение не будет сопровождаться характерным громким звуком. Чтобы получать оповещение CY Alert, в настройках телефона нужно активировать соответствующую функцию. Подробности на сайте Лента Кипра. Четыре муниципалитета Большого Лимассола продолжают обсуждать строительство современного приюта для бездомных животных. Новый приют будет рассчитан на 96 вольеров. В нем будет ветеринарный кабинет. Участок в Арминахоре, выделенный под проект, оказался непригодным из-за расширения соседнего стрельбища. Окончательное решение собираются принять до конца июля. Минтранс совместно с одной из транспортных компаний Кипра увеличивает количество автобусных рейсов на линии Никосия-Паралимни. Утром усилено направление к морю, а во второй половине дня автобусы ходят чаще в сторону столицы. Это позволяет быстро уехать к побережью утром и легко вернуться обратно вечером. Подробности на сайте Лента Кипра. И о погоде. На острове тепло и солнечно, однако после полудня возможны кратковременные осадки. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Сегодня днем на побережье страны термометры покажут в среднем 27 градусов тепла, в Никосии воздух прогреется до плюс 32, а в Тродосе до плюс 23. Температура морской воды на кипрских пляжах местами поднялась до 24,5 градуса. Всю наступившую неделю погода существенно не изменится, температурные показатели будут плавно расти. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: яскрае сонце.
1: Русское радио. Все будет.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: С улыбкой на лице распаковываем второй час утреннего шоу, а потому что наши поздравления и весточки продолжают прилетать к нам на номер 49-105-7, и у нас есть такая уникальная возможность стать частью вашего замечательного, теплого, душевного события. С нами на связи именинник по имени Сергей. Очень доброе утро.
3: Да, доброе утро.
4: Доброе утро, Сергей.
2: Ну, очень занятой. Очень занятой мужчина, слышно. Дорогой наш муж и папа, поздравляем тебя с 50-летним юбилеем.
4: Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, благополучия и долгих лет жизни.
2: Пусть все мечты сбываются, а каждый день приносит радость.
4: Мы очень любим тебя и гордимся тобой.
2: С любовью, жена и дочечки. Все написали нам вот такую вот поздравительную радиооткрытку. А мы, конечно же, забираем это в работу и хотим вам, Сергей, пожелать очень успешного личного года.
4: Всего-всего и только по плану, для того, чтобы, конечно же, успеха вас никогда не отпускал, вот даже сегодняшний день пусть принесет много подарков и сюрпризов.
2: Сергей?
3: Да, я вас слушаю, очень приятно. Спасибо большое за поздравления.
2: Ура!
4: Поздравляем!
3: Да, спасибо большое.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, и не только, Яна Соболева. Несбалансированное и хаотичное поедание блюд – это целый квест для нашего организма, а точнее стресс-квест. Спешу задать вам ряд вопросов, ответы на которые покажут кое-что любопытное и помогут вам не мучить организм, а проявить о нем заботу. Итак, чувствуете ли вы хотя бы иногда бурление в животе? Как насчет нерегулярных визитов в уборную? А как насчет аллергии, усталости, лишнего веса и высыпаний? Нужно подчеркнуть. Если хотя бы вы на один пункт ответили «да», то вам пора обратить внимание на детокс. Простыми словами, детокс – это очищение организма от токсинов, которые отравляют наше тело. Детокс направлен на снижение процессов окисления и нагрузки на поджелудочную, на защелачивание организма и подъем сил. Программа не терпит дилетантского подхода и должна проходить под контролем специалистов. Рекомендую изучить вопрос на странице Meals Food в Instagram. Ближайшие даты старта детокс-программы там же. И на десерт лайфхак. Чтобы легко войти в детокс-программу, представьте идеальную версию себя. И каждый раз, выпивая смузи, ощущайте себя в этом теле. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food берет на себя заботу о вашем питании.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.
2: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: А я так и знала, я так и верила, что понедельник будет самым счастливым днем на этой неделе и подарит нам очень много ярких моментов. Шагаем к очередной имениннице дня сегодняшнего. На сей раз разбудили человека, но мы с очень хорошими помыслами. Елена, здравствуйте.
4: Доброе утро вам.
5: Доброе утро.
3: Ну а теперь сейчас все детали и подробности. Сейчас будем вместе, да? Немножечко, да? Да.
4: Там
3: да, человека, который активно с утра пораньше решил вас разбудить. Всем привет, пишут нам. Хочу поздравить свою замечательную коллегу Елену с днем рождения.
5: Уже второй год подряд отмечаем вместе этот праздник, и это стало доброй традицией.
3: Лена, желаю тебе счастья, здоровья, любви, исполнения желаний и побольше ярких моментов.
5: С днем рождения!
4: Ура! Спасибо огромное, вообще очень приятно и нереально. Знаю, кто.
3: А мы тоже знаем. Элина.
5: Подписалась, да, под этими строчками.
3: Это все она решила, так сказать, подбодрить. А у вас во сколько вообще начинается рабочее время?
5: Или, может, сегодня выходной?
4: Нет, у нас 10.
3: Ну вот. Элине, дорогой, огромнейший привет. Она, видимо, хочет, чтобы вы как раз-таки чуточку пораньше проснулись и платье в пол, а не иначе, подготовили для вот офисного такого замечательного дня.
4: Не-не-не-не-не, я сейчас купальничек и на яхточке. Так
3: класс!
4: Что...
3: Ух ты!
4: У нас тут другие планы.
3: Понятно!
5: Тогда и не нам понятно, почему Элина пишет, потому что да, возьмите нас с собой.
3: Ай, круто! Ну вот это очень шикарно, слушайте. Ну на самом деле пожелаем вам вдохновиться, насладиться и наполниться всеми вот прекрасными эмоциями, на которые способна наша жизнь. И да, пусть они случатся именно сегодня. И чтобы каждый новый день вашего нового личного года приносил вам что-то хорошее.
4: Вы прекрасны, спасибо огромное. Все взаимно, классного всем дня. Илинка, спасибо тебе огромное.
3: Илинка, мама, чао! Я уплываю! Ухожу, так сказать, да, в моря, класс, круто. Вообще, бесконечно за вас рады, ярких эмоций пожелаем.
5: Поздравляем!
4: Спасибо, класс,

0: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Итальянский государственный театр балет «Тодди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. Балет «Тодди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
2: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
3: А к этой новости подойдем с умом.
2: Ну-ка.
3: Умные люди не умеют готовить. К такому выводу пришли психологи.
2: Тара-та-та-та-та-тан. Если что, вот вам, пожалуйста, исследование.
3: Да, эксперты заметили, что те, кто сильно загружен работой, творчеством или активной умственной деятельностью, чаще всего пасуют перед бытовыми задачами. Вот так. Мозг просто сосредоточен на более важных вещах, поэтому на кухню, домашние вот эти ваши дела уже просто не хватает внимания. Внимание и, главное, сил. Вот, поэтому, ну что, готовят, значит, вторые половинки, вот, а умные, ну, видимо, зарабатывают деньги.
2: Ну да, конечно, так и есть. Либо им готовит и убирается кто-то еще. Потому что у них фокус внимания находится совершенно в другом поле.
3: И платить они умеют вот так вот доставать денежки. Там сил хватает. Ну, не знаю, ну, сомнительное, конечно же, исследование. Ну, понятно, что времени не хватает, когда человек постоянно занят. Вот, но я бы вот здесь прям не акцентировал внимание на то, что, ну, не получается готовить. Вот, не умеет прям готовить. Ну, нет времени готовить, ладно. А что не умеет готовить, ну, это неправильно.
2: Так, значит, давай докажем им. Все не умеют. Просто они скрывают свои таланты.
3: Абсолютно
2: потому
3: верно.
2: Потому что иначе, как потом все насядут, ну, привыкнут к хорошему, это быстро привыкают.
3: Конечно.
2: И все. А теперь давай и подавай.
3: Просто очень...
2: А ну-ка, накрывай на стол. А это же очень, правда, трудозатратное дело. Но, с другой стороны, в том числе, это как и терапия. Не знаю, там, навести порядок, да, или приготовить ужин, или завтрак, или обед, как угодно, да, в очень такой домашней атмосфере. Я считаю, шикарно, шикарно.
3: Вот, кстати, действительно есть оправдание, потому что вот японские исследования показывают о том, что вот домашняя готовка помогает бороться даже с деменцией. То есть вот именно какие-то вот эти дела на кухне, когда ты что-то...
2: Ну, моторика.
3: Да, моторика, причем проявляешь, опять же, творческое мышление,
2: да.
3: Потому что ты чего-то там добавляешь.
2: Потому что ничего нету в холодильнике.
3: Абсолютно верно.
2: Кашу из топора как-то же надо сделать.
3: И это вот действительно очень хорошо влияет на ваш мозг.
2: Все, друзья, теперь вы точно знаете, как заприметить тех самых сильных и успешных. Они дома редко бывают, а в холодильнике часто сигналят помидоры. Все, хватит, ты меня уже похоронила 2 недели, да, теперь выбрасывай. Больше я тут не выдержу.
3: А с другой стороны, ну, ведь смогли избежать вот этих домашних дел, готовки. Умные люди.
2: Ага, не сомневаемся.

На Кипре 8:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Ирой Аполлоновой.
1: Пятое место. Четвертое место.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: Третье место. Второе место.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Говорят, его видели на набережной.
3: А кто-то в старом городе.
2: А некоторые успели сделать с ним селфи.
0: Он Шавермагай. Он существует.
2: Следи за нашими соцсетями.
0: Шавермагай уже идет за тобой.
2: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
0: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
2: Доставка Болт, Волт, Фуди.
4: Три вещи на Кипре можно делать бесконечно. Искать парковку, вытирать пыль и ждать Pink Slip.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Спали? Просыпайтесь! Руси Шпетер зажигает! Присоединяйтесь!
1: Так, а мы знаем, куда туда направимся. В общем, продолжим музыкально-информационно наш эфир. Тут Google карты превратились во флайт-симулятор.
2: Понятно, теперь направление.
1: Ну, собственно говоря, не выдержали. После моей жалобы в эфире на тот счет, как они показывают дороги, и как я предложила, и инициировала выдачу штрафов Google картам за то, что они неверно выстраивают маршрут, решили полетать над 3D-миром прямо в браузере. Угу. Да. Функция, правда, доступна только в веб-версии Google Earth, где можно подниматься над городами, пролетать между зданиями и рассматривать рельеф с высоты. Угу. А также те маршруты, которые неправильно построены, я так понимаю, тоже можно будет увидеть. Управление может быть сложным, как говорят, да, разработчики, но это не мешает часами исследовать виртуальное пространство, куда-то летать, облетать всевозможные пробки и наблюдать за вашими любимыми городами с высоты птичьего полета.
2: А, я подумал, часами наблюдать, как ты будешь объезжать вот этот, не знаю,
1: перекресток,
2: да? То есть вроде бы надо было потратить там как можно меньше времени, а тут все, залип на том, что ты где-то летаешь над городом.
1: Я считаю, что, с одной стороны, это прекрасная история. Вообще, мне Google нравится до сих пор выключать вот интернет и играть в этого динозаврика. Угу. Знаешь, да, который через кактусы перепрыгивает. Ой, это такое счастье. Как Тетрис немножко. Очень сильно помогает снять эмоциональную нагрузку. И я надеюсь, что эта опция останется с нами навсегда. Если вдруг не знали, ребят, выключайте просто интернет любой и открывайте браузер Google у вас на телефоне.
2: Да, например. И он дает вам возможность провести немножко, чуть-чуть интереснее время.
1: Ну, наверное. Но это не точно, но правда забавно. Ну, а теперь есть еще и такая опция, как виртуальный симулятор, который позволяет, ну, немножечко расширить горизонты. Может быть, как раз-таки маршруты будут простроены хотя бы в небе правильно. Либо, может быть, это пасхалочка, может, нас готовят к летающему будущему.
2: Вот, да, ведь летающее такси уже начинает функционировать, и автомобили, которые будут скоро порхать где-то там над городами, тоже это уже довольно реальность.
1: Потому что, ну, Google, он же гигант цифровой, и вряд ли он просто так вложился в симулятор. Дай бог, дорогой Google, чтобы в небе маршруты были построены гораздо более удачно.
2: Ну, чтобы действительно там все было видно, а не так, что так, вот это здание вроде бы есть на картах, но его нет, потому что, ну вот, видно же, дорога, можно ехать.
1: С другой стороны, я, конечно, могу понять, в том числе и Google, например, Лимассол, который меняется каждые 2 года, вот было поле, стала высотка, да, раз, и построили. Молодцы, стараются. Очень сильно активно застраивается город, меняют в том числе и направление. Было 2 полосы, оба превратили в односторонние. Google просто не успевает за такими суперскоростями. Понимаешь, мы живем на таком острове, где все очень-очень, с одной стороны сега-сега, с другой стороны молниеносно и быстро в какой-то, ну, правда, очень короткий срок меняется до неузнаваемости. Поэтому пожелаем, конечно, Google как можно больше хорошей, правильной и, самое главное, достоверной информации. А тот штраф за неправильный поворот я тебе, Google, не прощу.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ира, вот как ты называешь свой автомобиль? Есть у тебя название?
2: Леша.
1: Леша?
2: Ну да, Леша, Алеша. Ну, у меня же Lexus.
1: Все понятно, потому что есть Алешка у тебя.
2: Да, конечно. Вот та самая песня. По Алешке я скучаю не зря. Алешке все мои мечты, потому что он прекрасен. Ай-яй-яй. Да, очень рекомендую. Ну, не на правах рекламы, просто как пользователя. Абсолютно классная машина.
1: Хорошего Алексея.
2: Гибридная, классная, очень сильно экономная.
1: А если бы вот в виде питомца?
2: В виде питомца представить автомобиль?
1: Да.
2: Как бы я его назвала?
1: Угу.
2: Все равно
1: либо
2: Леша.
1: Кто у тебя? Котик, собачка?
2: Нет у меня. Нет у меня кота.
1: Хомяк, еще что-нибудь.
2: Нет у меня кота. Ты зачем ко мне пришел опять с этим вопросом?
1: А вот потому что в Китае сейчас набирает популярность пушистые чехлы для автомобилей. Вот, владельцы машин превращают свои авто в огромных котов, собак, капибар и других животных. И вот только теперь представь, на улицах теперь катаются такие пушистые автомобили. Помимо необычного дизайна, такие чехлы еще и помогают, правда, конечно, защитить автомобили от мелких царапин и повреждений и влияния погодных условий.
2: Ну, не знаю. Это смотря с какой стороны едет другой водитель. Не засматривается ли он на твою красоту?
1: Да.
2: Да, и держит ли дистанцию? Потому что бывает ой-ой-ой по-разному. Я у нас на острове видела, раз уж мы пошли по автомобилям, какую-то серо-буро-малиновую BMW, очень яркую, такая прямо аж слепит.
1: Угу.
2: Но это еще даже не топ моих удивительных

0: увидела, думаю, ого, вот это. Ну, вообще, иногда вот оглядываешься, смотришь, красивые есть работы, да, там пленку какую-то такую декоративную.
1: Ну, вот зимой у нас в пафосе катался автомобиль, полностью обклеенный светодиодами. То есть такая вот новогодняя...
0: Ёлка?
1: Да, полностью вот прям вот как стразами автомобиль,
0: который ты видела.
1: Не Audi
0: случайно?
1: Не помнишь? Не помню марку, но вот, да, на тебя едет вот такой, какая-то елка, гирлянда одна большая. Выглядела красиво, особенно ночью.
0: Но ты же не засмотрелся?
1: Mm-mm.
0: Нет? А правила дорожного движения нет? Не нарушил?
1: Все хорошо.
0: Отлично. Так, ну тогда теперь можно советовать дальше твои пушистые украшения. Что там еще позволяет?
1: А, ну, знаешь, выглядит просто очень красиво, потому что вот на дороге какие-то розовые автомобили с ушками. То есть помимо просто того, что у автомобиля появилась какая-то шерсть либо кожа, вот, кто-то тигр сделал, кто-то гепарда, кто-то капибару. Опять же, появляются еще и какие-то дополнительные аксессуары, такие как уши, как лапки. Но, опять же, ничего не мешает дорожному движению.
0: Не, ну, возможно, даже помогает парковаться, так раздвигая немножечко пространство. А сенсоры как работают? Это же такая помеха.
1: Ну, видимо, все как-то сделали, да, чтобы все работало. Меня другое смущает. Ты представляешь, теперь не только ты собираешься на работу, а еще и автомобиль покатом, его расчешешь, реснички, что вы там делаете, подкрасишь, да? Вот, точно опоздаешь.
0: Ну да. Ну, не знаю, если, конечно, откликается, то ради бога, кто же запрещает проявляться этому миру. Но я бы, наверное, все-таки не стала.
1: Не обклеила бы Алексея.
0: Нет, он прекрасен. Он просто самый лучший.
1: А что, был бы у тебя Алексей Тигр?
0: Леша Тигр. Ай, мамочки мои. Нет, уже пора на какую-нибудь пантеру пересаживаться.
1: Ну, давай тогда выпустим нашего тигра Константина Столярова, который, как всегда, расскажет главные новости к этому часу.
0: А да, мы к вам вернемся уже в третьем. Ребята, не переключайтесь. Это самое лучшее, бодрое, замечательное утро на русском радио. Кипр.

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Ищете диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
3: В СССР секса не было. Он в это время свирепствовал в Китае.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Запрет оплаты аренды недвижимости наличными с 1 июля. За и против. Хамас на Кипре. Троих палестинцев ждет суд за подготовку терактов. На пляже Lady Smile установили новые шезлонги и зонтики по старым ценам. Теперь подробнее. С 1 июля арендную плату на Кипре можно будет вносить только безналично, переводом, картой или другим электронным способом. Наличные и чеки оказываются вне закона для обеих сторон сделки. Риэлторы отмечают преимущества для арендаторов. Официальная оплата открывает налоговый вычет и защищает в спорах с хозяином. Однако отдельные юристы выступают против данного решения правительства, считая его незаконным. Подробности на сайте Лента Кипра. На острове начинается судебный процесс над троими из четырех палестинцев, задержанных по делу о подготовке терактов против израильских объектов. Сообщается об изъятиях крупных партий химикатов и оборудования для производства взрывчатки. Дело расследуется в условиях строгой секретности. Первое заседание назначено 6 августа. Муниципалитет Куриона сообщает, что с 12 июня на пляже Lady Smile доступны новые шезлонги и зонтики по старым ценам – 2,5 евро. При этом посетители могут бесплатно приносить свои зонты и лежаки. Мэр Куриона Пантелис Георгиу сообщил, что данный участок пляжа оборудован для людей с ограниченной подвижностью. Здесь есть специальное кресло-коляска и пандус для спуска в воду. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове тепло и солнечно, однако после полудня возможны кратковременные осадки. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Сегодня днем на побережье страны термометры покажут в среднем 27 градусов тепла, в Никосии воздух прогреется до плюс 32, а в Тродосе до плюс 23. Температура морской воды на кипрских пляжах местами поднялась до 24,5 градуса. Всю наступившую неделю погода существенно не изменится, температурные показатели будут плавно расти. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: яркое солнце.
1: Русское радио. Все будет.

0: Утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира словно солнышко, Серж бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Друзья, это снова мы, продолжаем просыпаться. Кстати, спасибо за ваши комментарии. Судя по всему, автомобильная тематика зацепила. Давайте немножечко и ускоримся. С добрым утром. В Паралимне ездит Бентли, полностью обтянутый крокодиловой кожей. Как вам? Так, я понимаю, что это салон? Или
3: непонятно.
2: Не факт? Да?
3: Я не так не видел.
2: Крокодильчика жалко. Я тоже не видел, но я бы посмотрела бы.
3: Если снаружи, такая сумочка едет, получается, какая-то.
2: А как же машина тогда будет функционировать? Ну, то есть это же жарко.
3: Ну да. Скорее, потеет там ваш автомобиль.
2: Может, я, конечно, не разбираюсь. Может, там все нормально, но мне почему-то кажется, что, наверное, так не должно быть.
3: Возможно, может быть, это не натурально. А, снаружи нам подсказывают добавить сейчас.
2: Прикольно.
3: Может быть, это пленка такая специальная. Мне
2: тоже кажется.
3: Знаешь, что сейчас можно автомобили обтягивают пленкой, она и солнцезащитная, и, в принципе, и не только термоустойкая, но еще и даже спасает от каких-то мелких повреждений. Возможно, может быть, такая фактурная пленка.
2: Возможно, я тоже думаю, что нет, именно кожа. Ничего себе! Ну вот вам повезло, как минимум, наблюдать за таким явлением.
3: Пишет нам владелец Бентли.
2: Сам натягивал.
3: В смысле вы не видели? Сейчас приеду,
2: сейчас покажу. Меня, знаешь, как-то удивила машина. Я не знаю, что это за бренд, и ладно. Но удивил внешний вид, когда клиренс настолько высоко поднимают, вот колеса получаются где-то внизу, а кузов очень вверху. Вот прям смотришь, думаешь, ой, а что случилось? Как будто бы она хочет проезжать сверху всех, понимаешь? Вот там, мне кажется, если она низенькую какую-нибудь кабриолеточку вот так вот сверху будет обгонять, то ничего не случится.
3: А это просто, знаешь, чтобы не видели вот вообще, что там происходит внутри салона, наверху.
2: А еще развал схождения, когда осознанно меняют кривые колеса. Это как? И самое главное, зачем? Мне кажется, это же даже не безопасно. Ну, то есть там же ось меняется, и нагрузка распределяется совершенно неправильным образом. Зачем? Можешь мне подсказать, зачем эти?
3: Я сам не понимаю, видимо, просто нравится людям. Вот, и все. Но от этого, наоборот, если вот здесь поднимает и превращает автомобиль в такой монстр-трак, вот, который большой...
2: Это другое.
3: Это другое, да. Это сам про себя автомобиль просто громадный. Я понимаю, о чем ты говоришь.
2: Я про развал схождения.
3: А развал схождения, когда вот, он, наоборот, занижается тогда, и, наверное, кому-то нравится...
2: Чесать пузико, а полицейских
3: звук лежащих... автомобиля, видимо.
2: Да. Но у нас есть, конечно, в Лимассоле огромное количество всевозможных Феррари, Урус особенно прекрасный, Сайбертрек тоже рассекает дороги Лимассола и не только, всего острова в том числе. Чего тут только нет. И самое классное — это прийти, например, на любой концерт, который рекламируется, кстати, на русском радио Кипр. Например, группа «Винтаж» совсем скоро у нас на острове. Заходите к нам на афишу. И вот это разнообразие вкусов, возможностей и понтов. Че уж там.
3: Полюбоваться на парковке, да?
2: Да, прямо на парковке. Вы же знаете, да, что вот те самые супер места, где можно припарковаться, теперь за отдельную денежку.
3: Да. А мне еще, знаешь, что нравится? Мне еще нравится разнообразие у нас на острове ретро-автомобилей. Вот когда едет какой-то кабриолет, и ты смотришь, делали же,
2: с душой.
3: Умели, как красиво, как все. И вот не знаю, сколько там уже лет, 50-60 этому автомобилю, а он на ходу, здорово.
2: Ну, мне кажется, для хорошего автомобиля это даже и не срок. Так, что еще слышала? Не видела, но слышала. Вроде как «Жигули» у нас есть на острове. И «Ладушку» тоже заприметили. Но это, опять-таки, народные корреспонденты. В мире AI надо информацию проверять дважды, потому что могут сгенерировать любые картинки. Но говорят, что даже и такие интересные автомобильные средства находятся у нас на острове.
3: Так, я не видел, и помню, что в социальных сетях вот как-то завирусилась ковролина. Это когда «Жигули» обтянули полностью ковром, вот обычным, тем из СССР. Угу. Поэтому вдруг и у нас такая ковролина появится, такой, получается, ковер-автомобиль на острове.
2: Он тоже летает. Да, в общем, посмотрели по сторонам, побибикали и едем дальше.
4: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить я в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пустой.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Густая шевелюра, сияющие локоны, отсутствие проблем выпадения волос и здоровая кожа головы. Мечта многих, независимо от возраста и пола. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» после консультации назначают процедуры, запускающие восстановительные процессы в волосистой части кожи головы, улучшающие микроциркуляцию и стимулирующие волосяные фолликулы. Метод РФ-лифтинга основан на воздействии на кожу тончайших позолоченных микроигольчатых электродов, которые посылают радиочастотные импульсы в глубокие слои кожи. Это запускает процессы регенерации, клеточное обновление и синтез коллагена и эластина, а мезококтейли усиливают действия технологии. Для каждого пациента используется одноразовая насадка. Аппликатор создает в зоне воздействия микропроколы кожи, через которые мезококтейль поступает во внутренние слои эпидермиса, а радиочастотные импульсы усиливают эффект проникновения. Процедура проходит бескровно, а небольшой отек и покраснение проходят уже в течение нескольких часов. Технология дает видимый результат уже после первого сеанса, нарастает после полного курса из 3-4 процедур и сохраняется в течение 1,5-2 лет. Волосы начинают расти активнее, их качество меняется в лучшую сторону. Запишитесь на консультацию в Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy и пусть ваши шелковистые волосы станут показателем здоровья и красоты.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
4: Если женщина говорит: «Ты только не волнуйся», то волноваться на самом деле уже поздно.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
5: Новая песня на русском.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Так, ну нам сообщили, где находится Нива. Так, в Ириме, в кафе армянском, да, где-то припаркована эта машинка.
1: Да, можно полюбоваться.
0: Спасибо большое. Ну, я вообще смотрю, что наш сосед-контроль работает, как моя быть. На острове никого, ничего, ни от чего не спрячешь. Да, вы, кстати, примите это к сведению. А мы продолжим все-таки немножко познавательно-интеллектуальный контент с вами обсуждать. Ну, во-первых, такие печальные новости. Результаты экзаменов по чтению оказались худшими.
1: А ну вот недавно закончили же, да?
0: Да, с 1992 года.
1: Вот так вот.
0: Просто улетели, конечно, показатели. Не могут справиться студенты с 20-страничным текстом. Не запоминают. Говорят, что гаджеты привели к тому, что люди просто перестали понимать, что они читают и про что это. А уж тем более написать сочинение, пересказать или выучить отрывок наизусть и затем декларировать это тоже не получается. При этом ученые Японии рассказывают, что чтение с бумажного носителя помогает мозгу лучше связывать и запоминать детали сюжета, чем чтение с экрана.
1: Ну, вот, мне кажется, именно в этом и есть причина. То, что у нас бумажные книги просто пропали.
0: Нет, они не пропали.
1: Ну, не пропали, я имею в виду в плане у молодежи не пользуются ей вообще этими книгами.
0: Количество и книжных магазинов, в том числе по всему миру, просто да. Пока люди предпочитают листать рилсы, да, ставить лайки в Инстаграме, конечно, это ничего не поменяется. Но вообще грустная, конечно, статистика. Я так немножко подрастроилась. И, да, ребят, мотивируйте себя в том числе и показывайте своим примером лучшие ваши способности и прививайте привычки вашим детям, потому что это, ну, очень тревожненько, если так настолько все поменяется и человечество станет глупее.
1: Иначе на пересдачу.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out, Ticketbox.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: В чем сила, брат? А вот в чем. В кумбарасах вся сила. У кого кумбарас, тот и сильней.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88-180.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: Ну, а мы продолжим сегодня обсуждать самые интересные и самые замечательные новости. К примеру, о том, что недавно один из популярных спортивных брендов в Сингапуре провел показ мод с питомцами, с собачками и котиками, да. Бренд запустил новую коллекцию для питомцев, парные футболки для хозяина и пса. Ну, да. Мне кажется, каждый, кто у кого есть питомец, мечтал когда-нибудь, вот, чтобы вот так прогуливались, и ну, у них был такой лук, который всем показывает и рассказывает о том, что, смотрите, мой питомец похож на меня, либо я, наоборот, похож на своего питомца.
2: Ты мечтал об этом?
1: У меня собачка маленькая, нет.
2: Нет?
1: Ну, потому что она девочка, я мальчик. Ну вот у меня дочка однозначно мечтала, вот, чтобы у них был такой лук совместный.
2: Family look.
1: Да, такой family look. Прям, потому что она ее часто выгуливает. Ну и, конечно, вот у нас у нее есть такая шубка новогодняя. И вот
2: у кого?
1: У собачки.
2: Ага.
1: Да, такая новогодняя. Санта-Клаус.
2: Да.
1: И когда вот новогодние праздники, мы всегда надеваем для того, чтобы она прогуливалась по улице. Ну, естественно, веселила всех окружающих, потому что, когда видят этого маленького пушистика в этом наряде, ну, все радуются.
2: И дочка вы тоже так надевает?
1: Дочку нет.
2: Нет?
1: Я же говорю, только у собачки есть такое. Она всегда говорит, я тоже хочу.
2: А, я тоже хочу, я поняла.
1: Вот, а на этом показе, ну, прям действительно, все могли убедиться о том, что вот выпустили такую линейку одежды, ошейники, футболки, переноски и даже аксессуары. Теперь можно выглядеть с пушистым одинаково.
2: Ну, легальный способ объяснить, почему муж в ошейнике. А что?
1: Это модно!
2: Family look, так надо, так надо. И идет хозяйка, да, с двумя своими питомцами. Одинаковые, в ошейниках, намордниках, да.
1: Но мне кажется, этот показ в Сингапуре был самый мимимишный.
2: Прости, господи.
1: Потому что выглядело, честно тебе скажу, ну просто такая милота. Собачки в детских колясках. Ну вот потому что явно там, опять же, коляска тоже похожая вот как одежда у собачки. Ну и, естественно, сами владельцы с питомцами вот прогуливались. Ну, действительно увлекательно. Сейчас в Сингапуре там проходит показ мод. Угу. Я рассказывал о том, чтобы как-то роботы мы рассказывали, да, там
2: да.
1: ходили. Вот теперь питомцы.
2: Питомцы.
1: Удивляют, в общем.
2: Да, это очень забавно. Главно, конечно. Обычно
1: вот когда у тебя появится кот?
2: Близняшек и двойняшек обычно одинаково, да, любят
1: да.
2: вот так вот. Потом они вырастают, начинают жаловаться и говорят, как так, почему у нас одинаково, да, вот одевали всегда, это же никакой индивидуальности и какой-то аутентичности в этом нет. Но, с другой стороны, если людям нравится и вызывает восторг, то почему бы, да, самое главное делать такие вещи, которые вызывают улыбку
1: да.
2: и радость. И тогда все точно будет хорошо.
1: Так вот, Ира, когда у тебя
2: Нет,
1: появится
2: я
1: кот?
2: Нет, я уже тебя заболтала, но ты все никак...
1: У него, возможно, тоже будет сумочка, как у тебя, к примеру.
2: Валера, выходи. Валерий Меладзе с вопросом, чего ты хочешь от меня? Это, Сереж, тебе. Вот, у меня защитник.
1: Кота, Ира, кота.

0: Импортные, кипрские, на русском радио.
1: Друзья, в Барселоне наконец-то завершилась стройка века. Там осветили Саграда Фамилия, храм, строившийся, внимание, с 1882 года.
2: Ух ты! Да. Долго, да.
1: Ну, знаешь, мне была необходима эта новость. Угу. Знаешь, когда там посмотришь на то, как обстоит рынок недвижимости, и думаешь, не, ну, в принципе, да, с 1882 года ребята строили. Церемония, которая состоялась через 100 лет после смерти архитектора проекта Антонио Гауди, поучаствовал сам Папа Римский. Стройка затянулась, внимание, аж на 144 года из-за проблем с финансированием. Ее должны были строить только на пожертвования, а они были нестабильными, ну и, соответственно, очень много времени прошло. Однако, достроили, несмотря на то, что все главные элементы готовы, работы все еще идут и будут продолжаться. Оформление фасада и интеграция лестниц продлится до 2030-го.
2: Предварительно. Еще 4 года, да?
1: Но, может быть, даже 34-го, а может быть и 130-го года.
2: Внешне, получается, все эти леса и все остальное убрали, да? Внешне уже здание готово, а внутри, понятно, еще интерьер будет создаваться.
1: Так что красиво, кстати. Я была и видела, и очень все там великолепно.
2: Повод слетать в Испанию и посмотреть.
1: Да, ребят, абсолютно. Тем более, что как раз-таки лето, а когда, как не сейчас, планировать свои новые направления, или, может быть, даже посетить те места и те страны, которые вам откликнулись. Это тоже всегда приятно, немножечко сменить обстановку, особенно в августе, да, когда у нас мощная жара намечается, очень, хотя в Испании вряд ли спрячешься, тут, конечно, северные страны, но тем не менее, в общем, Барселона...
2: Ну, знаешь, от такого здания там тень большая.
1: И там красиво, безумно.
2: Безумно красиво, да. Я видел фотографии, и, конечно же, многие долго жаловались, то, что вот здание строится, когда уже закончат, потому что, ну, действительно, проект уникальный, архитектура просто какая-то, шедевр настоящий, поэтому стоит посмотреть, приехать, конечно же, удивиться, вот... тому, что уже сделали.
1: Да и парк там тоже, который находится рядышком, это, конечно, отдельное наслаждение. И вот это море, да, шикарные такие вот монументы, наверное, так
2: красиво,
1: их, пожалуй, назову. Очень-очень много разных деталей, которые поражают воображение. Ну вот, поздравляем, это же такое достижение. Слава богу, стройка перешла уже в какой-то более-менее предсказуемый формат. Поэтому, ребята, если вас раздражает то, как проходят некоторые дела у нас на острове, вот вам, пожалуйста, отдушина. Бывает еще и так. С 1882 года велась стройка. Мамочки мои.
2: Ну и, конечно же, всем желаем слетать в Испанию, лично увидеть и провести классное время.
1: А пока танцуем. Две Маши продолжает наш музыкальный эфир.

0: Друзья, ну а мы к вам забежали попрощаться, потому что все, закончилось утро понедельника.
1: Да.
0: Хорошо.
1: И пригласить Константина Столярова. Он, как всегда, все знает и расскажет.
0: А наш эфир продолжит Яна Соболева. Днем обо всем. С часа до трех делайте приемники погромче и написывайте смс-очки на номер 49-105-7.
1: Ну а теперь всем островам!
2: Калимерушка!

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
5: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон в США. Асклепион. Лазерная эпиляция 6-го поколения по технологии Медиастар. Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers. Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
6: Я был женат 2 раза. Оба раза неудачно. Первая жена от меня ушла, а вторая – нет.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. На пляжах Лимассола не хватает спасателей, часть вышек закрыта. Украинец осужден на 2,5 года тюрьмы за рекламу недвижимости на севере Кипра. Автобусы из Никосии, Вайанапу и Протарас стали ходить чаще. Теперь подробнее. На пляжах Лимассола снова не хватает спасателей. Из-за дефицита кадров остаются закрытыми до 7 спасательных вышек из 13. На пляже Lady Smile протяженностью около 5 километров из 3 вышек работает только одна. Причина отсутствия желающих работать спасателями в строгих квалификационных требованиях и слишком коротких сезонных контрактах. Тем временем Минздрав Кипра сообщил, что с 2005 года на острове утонули 495 человек, примерно по 26 человек в год. Подробности на сайте Лента Кипра. Уголовный суд Никосии приговорил 30 месяцам тюрьмы 41-летнего гражданина Украины Дениса Погодина, который официально проживает в Лимассоле с 2022 года. Осужденный занимался незаконной рекламой греко-кипрской недвижимости на оккупированной территории острова. Застройка велась без согласия законных владельцев земли. Погодина задержали в марте прошлого года в аэропорту Ларнаки. Он признал вину по 18 пунктам, включая мошеннические сделки с чужим имуществом и сговор с целью обмана. Минтранс совместно с одной из транспортных компаний Кипра увеличивает количество автобусных рейсов на линии Никосия-Паралимни. Утром усилено направление к морю, а во второй половине дня автобусы ходят чаще в сторону столицы. Это позволяет быстро уехать к побережью утром и легко вернуться обратно вечером. Подробности на сайте Лента Кипра. И о погоде. На острове тепло и солнечно, однако после полудня возможны кратковременные осадки. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Сегодня днем на побережье страны термометры покажут в среднем 27 градусов тепла, в Никосии воздух прогреется до плюс 32, а в Тродосе до плюс 23. Температура морской воды на кипрских пляжах местами поднялась до 24,5 градуса. Всю наступившую неделю погода существенно не изменится, температурные показатели будут плавно расти. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25 33 705 4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Нашел хорошее место в жизни? Паркуйся.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: На Кипре 10:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Откройте для себя идеальное сочетание вкуса и релакса. Насладитесь блюдами японской кухни в Капо-суши. Для бронирования звоните 97 97 10 09. А затем подарите себе аутентичный тайский массаж от опытных терапевтов Фэн Тай Массаж. Запись по телефону 97 88 9963. Все в одном месте. На Георгию А, 58, в Гермасое.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Радио Монте-Карло Кипр.
4: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего.
5: Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
6: Улыбайтесь. Это заставляет людей ломать голову над тем, что у вас в башке.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Запрет оплаты аренды недвижимости наличными с 1 июля. За и против. Сегодня Кипр снова протестирует систему оповещения через мобильные телефоны. На пляже Lady Smile установили новые шезлонги и зонтики по старым ценам. Теперь подробнее. С 1 июля арендную плату на Кипре можно будет вносить только безналично, переводом карты или другим электронным способом. Наличные и чеки оказываются вне закона для обеих сторон сделки. Риэлторы отмечают преимущества для арендаторов. Официальная оплата открывает налоговый вычет и защищает в спорах с хозяином. Однако отдельные юристы выступают против данного решения правительства, считая его незаконным. Служба гражданской обороны Кипра сегодня проведет последнюю плановую проверку системы экстренного оповещения CY Alert. Тестовое сообщение придет на мобильные телефоны по всей стране с 14.30 до 15.30. Оно будет имитировать сценарий похищения или пропажи человека. Власти подчеркивают, что оповещение не связано с реальным происшествием и от граждан не требуется никаких действий. В отличие от предыдущих тестов, сообщение не будет сопровождаться характерным громким звуком. Чтобы получать оповещение CY Alert, в настройках телефона нужно активировать соответствующую функцию. Подробности на сайте Лента Кипра. Муниципалитет Куриона сообщает, что с 12 июня на пляже Lady Smile доступны новые шезлонги и зонтики по старым ценам – 2,5 евро. При этом посетители могут бесплатно приносить свои зонты и лежаки. Мэр Куриона Пантелис Георгиу сообщил, что данный участок пляжа оборудован для людей с ограниченной подвижностью. Здесь есть специальное кресло-коляска и пандус для спуска в воду. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове тепло и солнечно, однако после полудня возможны кратковременные осадки. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Сегодня днем на побережье страны термометры покажут в среднем 27 градусов тепла, в Никосии воздух прогреется до плюс 32, а в Тродосе до плюс 23. Температура морской воды на кипрских пляжах местами поднялась до 24,5 градуса. Всю наступившую неделю погода существенно не изменится, температурные показатели будут плавно расти. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Если вам надоели часы с кукушкой, разверните их лицом к стене. У вас будут часы с дятлом.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Number 8, and yes, this is the one, the song that spent 15 weeks at number 1. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Up one to number 7, Bebe Rexha and Faithless, New Religion. If that hook sounds familiar, that's the legendary Insomnia sample from 1995. Bebe got Faithless's blessing to flip the classic, and the result is the dance anthem of the spring.

0: На Кипре 11:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: International Top 10.
2: The biggest and the freshest hits all in one chart. Your weekly countdown of global favorites.
1: This is the International Top 10.
3: Straight in at number 6, Dutch house duo Another, linking up with New Jersey vocalist 54 Ultra on Talk To You. By the way, yeah, you say it another. Same five letters as their label Noah, just rearranged. They wrote this one on a studio retreat in upstate New York. Big debut.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Хочется лечь под машину. Под кофемашину.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Русское радио.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Ищете диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
4: Сегодня я на работу вышел пораньше. Ну, чтобы опаздывать, не торопясь.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.
2: Русское радио.
1: Все будет хорошо.

0: Ирой Аполлоновой.
1: Пятое место. Четвертое место.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: Третье место. Второе место.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
4: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25 33 705 4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
5: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
6: Мечтаете сесть на диету, найти новую работу, начать новую жизнь? Специально для вас каждую неделю. Понедельник.
7: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
8: Лето.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето.

0: всем. Легко, полезно, интересно.
1: Добрый день и привет всем вам. И голубоглазые, и зеленоочие, кудрявые со стрижками, и длинноволосые, и кареглазые. Высокие, миниатюрные, веселые, немножко озадаченные, с трудными периодами в жизни и налегке. Все, кто плавают и работают, обедают и просто ничего не делают. Каждому, кто настроен на 99FM, летит наш русско-радийный, пламенный, горячий, новонедельный привет! С вами здесь до 3 часов дня, я Анна Соболева, и мне очень хочется подарить вам в это новолуние поддержку, тепло и поделиться чем-то, что действительно окажется полезным. Сегодня новая луна, но об этом позже в традиционной рубрике «Карта дня». А пока сегодня праздник мужских недостатков. Но секундочку, давайте сразу уточним. Это не навешивание ярлыков, это не официальный международный праздник, это не дата, утвержденная какими-либо серьезными организациями. Это просто шуточный повод поговорить о том, о чем мужчины не всегда готовы говорить всерьез. О слабостях, ошибках, несовершенствах, нужде, о том, что им важна помощь. Интересно, что современные психологи считают, что проблема часто не в самих недостатках как таковых, а в отношении к ним. Ведь многие мужчины с детства слышали, что должны быть сильными, должны быть успешными. Пацаны не плачут, а реальные пацаны даже и бровью не ведут. Уверенным должен быть, никогда не показывая слабость и прочее, прочее. У каждого из вас наверняка найдется пара, тройка, а то и десяток таких установок. Это, конечно, вызывает огромное внутреннее напряжение и даже иногда страх не соответствовать ожиданиям. Американские психологи Ванделла Боссон в своих исследованиях пришли к выводу, что мужественность многие воспринимают как статус, который нужно перманентно подтверждать. По их словам, мужественность трудно заслужить и легко потерять, как тот статус в ВВК. Именно поэтому мужчины нередко болезненно реагируют на собственные ошибки, неудачи или проявления уязвимости. Однако, дорогие друзья, современные исследования показывают обратное. Признание своих недостатков, более реалистичное отношение к себе как раз-таки связано с более высоким уровнем психологического благополучия, а также вашего эмоционального интеллекта. Иными словами, человек чувствует себя увереннее не тогда, когда пытается выглядеть идеальным, а тогда, когда принимает себя многогранным и честно. Психологи также отмечают, что способность признавать ошибку, просить помощь, честно рассказать о своих переживаниях вовсе не воспринимается большинством окружающих как слабость. Напротив, такие качества сегодня вызывают больше доверия и уважения, а также отклик на помощь. Так что, возможно, главный смысл дня мужских недостатков вовсе не в том, чтобы посмеяться над чужими слабостями или еще раз ткнуть в уязвимость. Я думаю, что в том, чтобы напомнить, мы же все не идеальные. Таких людей не существует. Настоящая сила заключается не в отсутствии недостатков, а в умении признавать их и продолжать двигаться вперед. Что мы сейчас и сделаем. И пусть, если и пропаганда, то такая, как у нас сейчас в начале, с треком «Дождь», название команды, которая унесет вас в какие-то ностальгические вихри. Ну а мужчинам хочу сказать спасибо, что вы есть, и мы всегда рядом.

дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.

0: днем обо всем. В ритме любимой музыки.
1: Итак, сегодня 15 июня и новолуние в Близнецах. Давайте чуть-чуть разложим по порядку по каждой полочке свою коробочку. Во-первых, всех близнецов с днем рождения. У вас двойной куш. Мало того, что свой личный Новый год, а также новая луна, когда у вас есть все силы и энергия для того, чтобы манифестировать свои самые сокровенные желания. Второе, задача этой новой луны – новая задача, и не смотрите, что это тавтология, нет, это действительно одна новая. Не продолжаем что-то делать, не накидываем список из 35 и расфокусируемся, что-то берем одну, какую-то тему, и насчет нее очень важно проговаривать вещи вслух, ведь управитель близнецов это Меркурий, напомню, планета коммуникации, речи, договоров, торговли, и, кстати, с другой стороны, махинаций, воришек и так далее, поэтому максимально экологично и аккуратненько формулируем. Все должно идти на созидание, но третий пункт. Очень полезно анализировать именно себя, настраиваться только на себя. Свои приоритеты, проявлять себя миру, то есть постарайтесь в эту новую луну формулировать в ближайшие 2-3 дня только то, что касается лично вас, потому что вот такое оно эгоцентричное в хорошем смысле новолуние. Пусть сбываются ваши мечты, ну и о том, что сегодня подсветит нам вторая половина дня, а я расскажу прямо сейчас, потому что уже готова наша метафорическая ассоциативная колода под названием «Внутренний герой». А пока напомню, что сегодня делать обязательно – мыслить креативно, проявляться творчески, не стесняться. А если ловите себя на стыде или каком-то неприятном чувстве, просто отслеживайте это и помните, все мы люди, все мы не идеальны, и все мы друг другу должны быть поддержкой, потому что все мы одного рода. Держите позитивный настрой – это медитация, аффирмации, нейропрактики – вот все, что вам помогает. А если вы вообще этим не интересуетесь, вам не очень нравится, то просто не расфокусируйтесь, дышите, если стрессовая ситуация, и заземляйтесь, трогайте предметы, обнимайте себя или обнимитесь с кем-то, кто рядом. Будьте рациональны с деньгами и проявляйте бережливость. Сегодня не нужно сильно тратиться и ставьте цели реальные и поменьше, потому что вам нужна фокусировка. Чего избегаем? Грусти и негатива, критики и подписания документов и серьезных решений именно в эти сутки. Дальше можно, там уж разберетесь. Ну а теперь давайте посмотрим на карту, и я думаю, что с осени немножко мы поменяем механику нашу, а пока, ух ты, какая красота! Итак, мы без запроса сегодня, просто новая луна. И давайте я вам сейчас опишу картинку, а дальше вы ее можете увидеть у нас на russianradio.cy в Instagram Stories. Всегда выкладываем для того, чтобы вы уже детали рассмотрели и собственные ассоциации почувствовали. Итак, на картинке две фигуры. Причем она такая, знаете, мне кажется, цветовая гамма выбрана для того, чтобы мы погрузились в атмосферу памяти, архивов и чего-то из прошлого. И для меня это про опыт, потому что сидит зрелый, бородатый мужчина. Он от себя, источает, скажем так, мудрость, какую-то ненапряженность, фокусировку на огне, который у него в руке, причем огонь зеленого цвета. Подозреваю, что это метафора знаний и какого-то уникального опыта. А напротив него стоит мальчонка. На мой взгляд, ему максимум года 4. С приоткрытым ротиком он смотрит на дедушку или преподавателя, учителя, наставника, знахаря. Не знаю, тоже нужно подчеркнуть, это только ваши будут ассоциации. Но что приятно, от этой картинки веет тем, что сегодня, наверное, нужно и пообщаться с самим собой, посмотреть в перспективу, каким я себя вижу, и отмотать назад, сказать что-то своему внутреннему ребенку. Знаете, есть потрясающая практика «Письмо в прошлое», когда вы, уже будучи взрослым, отправляетесь к своему внутреннему малышу и выбираете возраст 5-летнему, 10-летнему, подростку, может быть, 15-летнему, и говорите ему из будущего: у тебя все сложится, вот там-то нужно было так-то, но ты сделал то, что мог. Я тебя принимаю таким, а вот в будущем мы пойдем вместе и сделаем так-то. На самом деле это фантазийная история, которая очень хорошо работает, потому что вы соединяетесь со своей природой. Вот этого соединения я желаю всем нам, а сейчас отправляю вас к нам в Инстаграм. Подписывайтесь, если все еще этого не сделали, обязательно ставьте лайки. И, конечно же, мы всегда ждем обратной связи. Если вам есть что сказать, то пишите на 49-105.7. Возможно, какая-то ассоциация ваша поможет кому-то достроить его картину мира. Ну, а еще дедушка-старец и маленький ребенок – это, наверное, про связь поколений. Если вы давно не вспоминали своих родственников старших, если вы не звонили родителям, с недельку-другую. Или если вы давно не говорили благодарность своим наставникам, пожалуй, это тоже знак и самое время это сделать.
2: Реклама на русском.
3: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
4: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
5: Вот в наше время.
6: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
7: Он не любит тебя нисколечко.
6: А теперь я включаю их своему сыну.
8: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
6: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
9: Лихие 90-е. Родные нулевые.
6: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
10: Хотите разозлить девушку еще больше? Предложите ей успокоиться.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Днем обо всем на русском радио Кипр.
1: Пожалуй, нет ничего доступнее и лучше, чем найти повод для того, чтобы улучшить свое настроение или создать микропраздник. Пока на нашем чате тишина насчет именинников, ничего, у нас впереди еще полтора часа, поэтому напоминаю, что стол заказов всегда открыт, 49-105-7. Пожалуйста, обращайтесь, только напомню, что мы звоним исключительно на местные номера. Если человека нет на острове или он недоступен сейчас, но вы догадываетесь, что он может слушать, то все равно напишите, потому что устный привет – это всегда повышение настроения. Проверено уже 20-летним опытом и годами. Итак, сегодня у нас с вами Всемирный день ветра. Как его отмечать? Наверное, а может, словно ветром стать, да? Что-то такое у Данка было? Нет, наверное, ни в кого превращаться не нужно. Хотя, если вы будете ветром перемен, а также улучшение чьей-то жизни, то вполне себе. Давайте посмотрим, что еще есть на календаре.
0: Держи повод.
1: Сегодня таковых очень много, давайте прогуляемся, а вот и Международный день прогулки. Ну, сегодня, видите, сам календарь велит нам обязательно потопать ножками по дорожке. Кстати, в новолуние хороша очень практика, когда вы ходите и в этот момент концентрируетесь на своей мечте или цели. А сегодня как раз тот день, когда можно объединить все лайфхаки и обязательно что-то довыстрелить. День придумывания новых созвездий – прекрасная креативная разминка для вас и детишек, например. Еще сегодня Международный день женщин в горнодобывающей промышленности. Празднуется всего 4 года и уже завоевал популярность в профессиональном сообществе. Всемирный день пожертвований. Ну, это классно, если он вообще каждый день и в любой день рандомно можно чью-то жизнь улучшить. Сегодня день иппотерапии. Да, это когда мы общаемся с животными. Наверняка вы знаете, что это очень полезная затея. Она развивает равновесие, координацию, укрепляет мышцы. А еще во время верховой езды тело постоянно подстраивается под движение лошади, что способствует улучшению осанки и всех моторных навыков. Для многих детей занятие становится дополнительной мотивацией к физической активности. Конечно, наибольший эффект достигается, когда такие занятия дополняют, а не заменяют другие методы терапии, реабилитации и прочего-прочего. Но еще сегодня очень много именинников известных. Это русский князь и политик Александр Горчаков, американский психолог и психоаналитик Эрик Эриксон, актриса Анна Ковальчук и актер Михаил Державин, а также греческий музыкант и композитор Демис Русос, председатель КНР Си Цзиньпин, профессор и хирург-ортопед Гавриил Илизаров, человек, который научил кость расти заново. О нем чуть подробнее попозже, а пока сверяем часы, встречаем Еву Польну, всяческие миражи нам порисуют, ну а затем блок полезной информации, где мы настроили маячки, чтобы ваша жизнь стала еще удобнее, комфортнее и лучше.
2: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
3: День независимости – раз. День независимости – два. На Кипре повод найдется всегда.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: уже не срочно.
1: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
2: Друзья мои, на Кипре всегда что-то происходит достойное внимания большого количества людей. Наш остров действительно отличается тем, что здесь всегда есть куда сходить, что посмотреть, откуда добрать впечатлений. И классно, что у нас есть комьюнити, с которым мы можем это разделять. Поэтому у нас есть отдельная рубрика, где мы вам рекомендуем самое-самое.
3: Топчик на русском.
2: Прямо сейчас я приглашаю всех окунуться в мир хореографии и танца и приглашаю на 27-й танцевальный фестиваль, который продлится до 21 июня на Кипре.
4: На правах рекламы.
2: В основном все показы в Лимассоле, но сегодня тот день, когда единственная никосийская постановка пройдет на сцене муниципального столичного театра. Поэтому жители этого крупного центрального кипрского города, а также все, кто там будут и не знаете, чем заняться, куда сходить, я очень и настоятельно рекомендую, особенно людям креативным, творческим, потому что насмотренность – наше все. Дело в том, что постановка «Ода» Элене Антониу, она уже прошла на подмостках Риальто 13 числа, и я там присутствовала. И хочу поделиться личной рецензией и послевкусием, но так, чтобы без больших спойлеров. Во-первых, само название «Молчание не защитит» – это сразу целый ряд ассоциаций, и можно представлять себе все, что угодно. Но для меня данная постановка сработала как абсолютный перформанс разрыва шаблонов. Поэтому, если вы любите удивляться, если вы готовы к тому, что после данной постановки просмотра вы будете переосмысливать это послевкусие еще несколько дней, то, конечно, людям творческим просто необходимо сегодня попасть в Никосию. Я напомню, что билеты всего 10 евро за показ, и мне кажется, что получите вы 100 крат больше по впечатлениям, эмоциональному отклику, потому что, конечно, удивительно, как две женщины на сцене переосмысляют социальные институты, выносят уязвимость на показ и дают нам, как зрителям, возможность прикоснуться к этому. И в слове «прикоснуться» я делаю такой небольшой подтекст, потому что вы удивитесь даже тому, насколько приблизят зрителя ко всему действию, которое будет происходить. В этой работе не будет такой клиповой смены движений, декора. В ней очень много цепляющей правды, в ней очень много осмысления отношения к женщинам и, конечно же, к ее телу. Там много звенящей тишины, я сказала бы так. Поэтому рекомендацион 100%. Друзья, пожалуйста, билеты в кассах театра либо онлайн на rialto.interticket.com. Все показы начинаются в 20:30, да, и у данной постановки категория 16+, и здесь я бы сказала, что здесь восклицательный знак, да, подростков не берем, а подростков от 16 берем обязательно, потому что будет что обсудить и посмотреть на то, как разные поколения воспринимают вот такую художественную хореографическую правду. Я желаю вам отличного вечера и дня, безусловно, перфектного. У нас сегодня такие энергии классные, поэтому созидайте, рвите вперед, давите на газ, как Зивер, а еще читайте романы, а еще лучше пишите романы своей жизни. Вот мастер-класс даст сейчас дуэт «Неангелы».
5: Тепло, светло, нарядно. И на душе приятно. Лето на русском радио.

0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: Новая песня на русском.

0: Анны Соболевой.
1: Завершаем этот час, и я уже вижу на горизонте своего коллегу с хорошими новостями. Костя Толеров расскажет, как один из лоукостеров планирует подключить свой флот к спутниковому интернету. А еще о том, что на Lady Smile установили новые шезлонги и зонтики по старым ценам. А я вчера это проверил, все работает, все действительно так. Так что не пропускайте, мы всегда даем вам ориентиры, где, что, как, чтобы жизнь была красивой, гладкой, классной. Понятно, не без шероховатости, ведь самый красивый узор – это тот, который с изъянами. Ну, а я, Ян Соболева, встречаю вас в следующем часе в 14.00. Буду ждать на том же месте, 99FM. И закончить час хочу большим приветом очень ценному сотруднику медиагруппы «Русская волна» Юлечка Мельникова. Мы тебя поздравляем с днем рождения. Очень ценим, очень любим, очень рады, что ты у нас есть. И в твоем лице я хочу поздравить всех именинников не только сегодняшнего дня, а июня месяца. Сегодня его середина. И я думаю, что каждому, у кого в июне день рождения либо прошел, либо грядет, вы все сейчас должны получить вот эти лучи русскородийного добра. Мы желаем исполнения ваших желаний, чтобы все сбывалось самым лучшим способом для вас, ну и окружающих. Не задевало никак негативненько. Ну, а для того, чтобы песня «Строить и жить» помогала, впереди Валерий Меладзе уже тоже намекает, что пора освобождать сцену.
0: Реклама на русском.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю. Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся, даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. «Ипнос Голд» от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
0: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы – способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: От трудоголика до алкоголика дней 5.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Один из европейских лоукостеров, базирующийся на Кипре, подключает свои самолеты к спутниковому интернету. Автобусы из Никосии в Айанапу и Протарас стали ходить чаще. На пляже Lady Smile установили новые шезлонги и зонтики по старым ценам. Теперь подробнее. Одна из авиакомпаний, флот которой частично базируется в Ларнаке, станет первым европейским лоукостером, подключившим весь свой флот к спутниковому интернету. Это означает, что пассажиры получат доступ к высокоскоростному Wi-Fi на борту. Модернизация лайнеров начнется с 2027 года. Подробности на сайте Лента Кипра. Минтранс совместно с одной из транспортных компаний острова увеличивает количество рейсов на линии Никосия-Паралимни. Утром усилено направление к морю, а во второй половине дня автобусы ходят чаще в сторону столицы. Это позволяет быстро уехать к побережью утром и легко вернуться обратно вечером. Муниципалитет Куриона сообщает, что с 12 июня на пляже Lady Smile доступны новые шезлонги и зонтики по старым ценам – 2,5 евро. При этом отдыхающие могут бесплатно приносить свои зонты и лежаки. Мэр Куриона Пантелис Георгиу сообщил, что данный участок пляжа оборудован для людей с ограниченной подвижностью. Здесь есть специальное кресло-коляска и пандус для спуска в воду. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе, держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: на русском радио.
1: Днем обо всем.
0: Шоу «Днем обо всем».
2: В новом часе всем доброго дня, классного настроения и до 3 часов дня давайте здесь по максимуму разгоним отличный настрой для того, чтобы этот понедельник завершился так, чтобы чувство удовлетворенности возобладало над всеми остальными. Всегда повторяю, что хвалите себя, что бы вы ни сделали, присваивание своих достижений очень сильно укрепляет самооценку. Здесь с вами Яна Соболева и очень хочу поделиться с вами вот какими деталями. Ну, во-первых, давайте-ка все объединимся. Сегодня очень популярные на календаре имена тех людей, которые празднуют день собственного имени, а именно Алиса, Константин, Мария, Дмитрий, Ульяна и Иван. Согласитесь, у каждого из нас хоть один носитель из этого списка имени имеется в окружении. Поэтому не скупитесь, давайте их порадуем. Пишите на 49-105-7. А также напомню про именинников. Если даже вы его поздравляли лично, то на радио, возможно, еще его имя не звучало. Поэтому 49-105-7. Ну, а еще, конечно же, стоит отметить, что 72 года назад, в этот день конкретно, 15 июня, родился Союз Европейских Футбольных Ассоциаций. УЕФА, знаем мы его вот так. Чемпионат мира по футболу 2026 уже называют самым масштабным в истории, поэтому тему футбола прямо сейчас быстренько и посмотрим. Турнир впервые проходит сразу в 3 странах, напомню, США, Канаде и Мексике. Ну, а число участников увеличено до 48 сборных, что делает его крупнейшим мундиалем за все время. Ну и, конечно же, стоит отметить, что, собственно, произошло уже на полях. Стартовые туры уже принесли несколько ярких результатов, сенсаций, даже были скандалы, но все пока набирает обороты, поэтому сейчас сфокусируемся на цифрах. Сборная Мексики уверенно начала турнир, обыграв Южную Африку 2-0, а затем Южная Корея одержала волевую победу над Чехией 2-1, благодаря голу в концовке встречи. Далее Швейцария и Катар сыграли в ничью 1-1, причем последний спасся уже в компенсированное время. Австралия неожиданно обыграла Турцию 2-0, а США начали турнир мощно, разгромив Парагвай со счетом 4-1. Германия стартовала с уверенной победы над Кюрасао 7-1, подтвердив статус одного из фаворитов этого турнира. И Швеция разгромила Тунис 5-1, возглавила свою группу после первого тура. Будем следить. Я не сильна как знаток, но очень даже неплоха как болельщик. Даже кое в каких голевых передачах разбираюсь. Но, конечно же, это зрелищный вид спорта, и мы наблюдаем независимо от отношения к нему. Я знаю в своей жизни только 2 людей, причем мужского пола, которые вообще не понимают, почему столько эмоций вокруг этого вида спорта. Но это скорее то самое маленькое исключение. Мы ничего не навязываем таким людям, просто смотрим, наслаждаемся, или не смотрим и тоже наслаждаемся.

А эфир на 99FM продолжит трек певицы Нюши «Воспоминания» 2012 год, который стал хитом сразу и продержался почти 20 недель на вершине радиочатов. И, кстати, песня получила премию «Золотой граммофон», которая ежегодно проходит в осенне-зимний период.

0: Реклама на русском.
1: Лента Кипра. На сайте и во всех соцсетях. Оперативная доставка новостей обо всем, что происходит на острове. Лента Сангрус.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Пошла в магазин по-быстренькому. Ну, в стареньких джинсах, не накрашенная. И знаете, кого встретила? Всех.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Густая шевелюра, сияющие локоны, отсутствие проблем выпадения волос и здоровая кожа головы. Мечта многих, независимо от возраста и пола. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» после консультации назначают процедуры, запускающие восстановительные процессы в волосистой части кожи головы, улучшающие микроциркуляцию и стимулирующие волосяные фолликулы. Метод РФ-лифтинга основан на воздействии на кожу тончайших позолоченных микроигольчатых электродов, которые посылают радиочастотные импульсы в глубокие слои кожи. Это запускает процессы регенерации, клеточное обновление и синтез коллагена и эластина, а мезококтейли усиливают действия технологии. Для каждого пациента используется одноразовая насадка. Аппликатор создает в зоне воздействия микропроколы кожи, через которые мезококтейль поступает во внутренние слои эпидермиса, а радиочастотные импульсы усиливают эффект проникновения. Процедура проходит бескровно, а небольшой отек и покраснение проходят уже в течение нескольких часов. Технология дает видимый результат уже после первого сеанса, нарастает после полного курса из 3-4 процедур и сохраняется в течение 1,5-2 лет. Волосы начинают расти активнее, их качество меняется в лучшую сторону. Запишитесь на консультацию в Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy и пусть ваши шелковистые волосы станут показателем здоровья и красоты.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: После отпуска Василий еще целый месяц просыпался пораньше и занимал место в метро полотенцем.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
5: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Друзья мои, много интересного происходит в мире, только успевай отслеживать. И если вы подписаны на интересные паблики, то, конечно, мимо не пропускаете наверняка, но люди рабочие, которым есть чем заняться, или которые не любят скроллить ленту, для вас всегда есть подборка у нас здесь с коллегами. Мы специально смотрим на то, что происходит в мире, и заставляем вас где-то улыбаться, а где-то подискутировать, даже если это просто шум и мысли в вашей голове никуда не выгружены. Но если возникает желание пообщаться, то, конечно, пишите 49-105-7. И вот какая новость, любители пушистых, усатых, мяукающих. Значит, внимание! Съедобную кошачью шерсть, и здесь прям многоточие и барабанная дробь, начали продавать в Японии, но выглядит так: сладкая вата, вот и всего. Стилизована она под клоки шерсти трехцветной кошки. Честно говоря, выглядит странновато. Сначала, когда видишь картинку, ощущение, что, может быть, это цветок хлопка, но нет. Авторы успокоили, по вкусу сладость вообще не отличить от обычной сладкой ваты, привычной вам. Попробовать такую можно только в одном кафе в Икогаме. И я считаю, что здесь вопросики сразу возникают, да? Насколько вы брезгливы, а не думаете ли вы сразу о том, что это с какого-то животного? А насколько вам хочется вообще такому прикоснуться? Выглядит действительно очень-очень похоже на клоки шерсти, но, опять же, это для любителей. Не знаю, специфическая история, тем более аллергики на кошек, вы меня поймете, у нас на психологическом уровне вот этот барьер пройден не будет. Поэтому я предлагаю все-таки по классике, и сейчас расскажу о месте, в котором не только обычная классическая рыночная еда, да, такой аутентичный рынок одного из местечек, но и воистину место, где можно поднабраться сил и впечатлений.
0: Место силы.
1: Такое есть в Южной Корее. Сегодня открывается один из самых известных фестивалей в этой стране – весенний фестиваль «Канын Дано». Это не то «дано», что в математике и к задаче. Это не мемный ответ «пойдем куда-нибудь? Да, но…» Нет, нет, нет. Это местная история, фестиваль, который состоит из множества ритуалов и призван он разогнать зло и принести удачу людям. Длится примерно неделю. Первый день начинается с парада, в нем участвуют тысячи человек. В это же время открывается самый большой в Корее временный рынок, где можно попробовать местную кухню. Одно из главных представлений фестиваля – это танец с масками «Кванно» в духе современного мим-театра. Там одни из главных персонажей – это знатный вельможа в колпаке с веером в руках и разрумяненная невеста. Также в праздничные дни принято возносить хвалу божествам, подносить им священный специфический напиток. На «Канын Дано», как правило, стряпают рисовые пироги, которым угощают друзей, знакомых и приезжих. Туристам тоже иногда перепадает. «Канын Дано» – одно из древнейших мероприятий. Это фестиваль на планете, которому очень-очень много лет. Первое упоминание о нем встречается в хронике трех королевств. Летопись, которая датирована 1145 годом. Кстати, кроме фестиваля «Дано», в «Каныне» ежегодно проходят другие значимые события. Ну, например, международный молодежный фестиваль искусств, посвященный корейской культуре, а еще рок-фестиваль «Кенпхо». И вот если вы когда-то мечтали там побывать, я знаю, что есть люди, которые додумывали так себе когда-то, но так и не воплотили, пора приступать к действиям. Сегодня тот самый день, когда можно прописать, а еще лучше проговорить, а еще лучше при ходьбе это сделать, какое-нибудь желание, связанное в том числе с путешествием и новыми впечатлениями. Не обязательно попасть на этот фестиваль, потому что все, он уже стартовал и всего неделька, но если вы человек отчаянный, то еще можно улететь и на несколько дней попасть. Всем приятных путешествий, а мы с вами двигаемся по маршруту классных песен Ариана Гранде здесь.
0: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос.

0: На русском радио «Людям о людях».
1: Люди бывают разные, и миссия у всех, у каждого, она своя. И сегодня я очень хочу рассказать вам о знаменитом имениннике этого дня. Человек, который изменил мировую ортопедию. Начинал он путь далеко от столичных клиник, но стал известен за пределами родной страны. Гавриил Елизаров родился в такой простой семье. Прошел непростой путь к медицине. После окончания мединститута оказался на посту хирурга в небольшом городке в Кургане, в тысячах километров от научных центров страны. И каждый день он наблюдал за тем, как через его руки проходили пациенты со сложными переломами, многие из них были обречены. И вот традиционные методы не помогали, и тогда молодой врач начал искать собственное решение, думать о том, как достроить существующие методы. И однажды у него появилась идея создать устройство из металлических колец и спиц, которое позволяло надежно фиксировать косточку и постепенно менять ее положение. И вот так родился знаменитый аппарат Елизарова. Но главное открытие было впереди. Наблюдая за пациентами, Елизаров понял, что если очень медленно и точно растягивать костную ткань, организм начинает создавать новую косточку. То, что раньше считалось невозможным, оказалось реальностью благодаря его жесткому, такому целенаправленному желанию найти решение и помочь огромному количеству людей. Сначала идеи, конечно, подвергались и критике, и сомнению. Многие коллеги относились скептически, но результаты были настолько впечатляющими, что очень скоро к нему стали приезжать пациенты со всего Советского Союза, затем со всего мира. И, конечно же, метод Елизарова стал популярен, эффективен и был принят. Он позволил лечить тяжелейшие переломы, исправлять врожденные деформации, восстанавливать утраченные участки костей, увеличивать длину конечностей. И сегодня имя Гавриила Елизарова известно далеко за пределами медицины. Его методики спасли и изменили жизни миллиардов людей. Поэтому это нам напоминание, что великие открытия рождаются не только в знаменитых лабораториях. Елизаров доказал, что настоящие открытия, они желание помочь людям. Врач из Кургана научил кость расти заново и навсегда изменил мировую медицину. Такие вдохновляющие истории позволяют нам думать о том, что мы не всегда знаем свои способности, возможности и то, на что можем сподвигнуть себя и других людей. Поэтому не сомневайтесь в себе, если возникает какой-то импульс сделать что-то полезное для других. Но даже если его нет, самое же главное – нам не мешать друг другу идти каждому своим путем. Поэтому я желаю вам вдохновляться, и подобные истории должны напоминать нам о том, какие классные, мощные, умнейшие светила принадлежат к нашему комьюнити выходцев из Советского Союза. Я думаю, что одна из самых крупных стран на планете оставила после себя такие исторические точки, по которым еще будут идти долгие поколения вперед. Это меня очень радует. Надеюсь, вам передается это настроение. Впереди у нас Мари Краймбрери, а она...

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Итальянский государственный театр балет «Тодди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. Балет «Тодди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи.
3: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
4: Смехом проще добиться успеха у женщин. И чем дороже мех, тем проще.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
7: Днем обо всем.
8: Друзья мои, завершить этот час я хочу вот только что прилетевшим смс-сообщением от Елены на 49-105.7. Мне кажется, это просто самое, что должно прозвучать, нечего добавить, только поддержать. Хочу пожелать всем, у кого сейчас непростые времена, чтобы они поскорее остались позади. Пусть тревоги сменятся спокойствием. После любых туч обязательно выходит солнце еще ярче, еще теплее, чем раньше. Ну а тем, у кого все хорошо, желаю сохранить это состояние как можно дольше. Пусть над вами никогда не сгущаются тучи, а если и появятся на горизонте, то только для того, чтобы напомнить, как прекрасно ясное небо. Всем добра, тепла, улыбок и поводов радоваться каждому.

0: вашему дню. Потрясающие слова. Мне остается только присоединиться и сказать, какое счастье, что мы с вами на одной волне. Полностью поддерживаю предыдущего оратора. И хочу напомнить, что вы каждый день можете творить свою реальность с помощью любимого радио. Присылайте нам свои сообщения, вот такие добрые пожелания, приветы. Делитесь тем, что у вас происходит. Рассказывайте, задавайте вопрос. Ну, а если хотите гендерной точки зрения, то, конечно же, в утре Сережа с Ирой порассуждают и подскажут, направят и поддержат. Я тоже буду рада вам всегда в эти будни. Конечно же, жду вас, как обычно, с 13 до 14.00. Ну и что, нам остается только вечерком послушайте новости от Александра Даниловой. Я надеюсь, что они будут исключительно положительными. По крайней мере, вот такое есть желание, вот такая есть хотелка. Всем до завтра. Пока. Отличного старта на этой неделе. Не забудьте. Новолуние.
1: Что слушает страна?
2: Любимая.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, и не только, Яна Соболева. Несбалансированное и хаотичное поедание блюд – это целый квест для нашего организма, а точнее стресс-квест. Спешу задать вам ряд вопросов, ответы на которые покажут кое-что любопытное и помогут вам не мучить организм, а проявить о нем заботу. Итак, чувствуете ли вы хотя бы иногда бурление в животе? Как насчет нерегулярных визитов в уборную? А как насчет аллергии, усталости, лишнего веса и высыпаний? Нужно подчеркнуть. Если хотя бы вы на один пункт ответили «да», то вам пора обратить внимание на детокс. Простыми словами, детокс – это очищение организма от токсинов, которые отравляют наше тело. Детокс направлен на снижение процессов окисления и нагрузки на поджелудочную, на защелачивание организма и подъем сил. Программа не терпит дилетантского подхода и должна проходить под контролем специалистов. Рекомендую изучить вопрос на странице Meals Food в Instagram. Ближайшие даты старта детокс-программы там же. И на десерт лайфхак. Чтобы легко войти в детокс-программу, представьте идеальную версию себя. И каждый раз, выпивая смузи, ощущайте себя в этом теле. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food берет на себя заботу о вашем питании.
0: Сделано со вкусом. Милц Фуд.

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25 33 705 4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: Не все коту масленица. Иногда бывают и рыбные дни.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Русское радио. Все будет лето.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е, родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
8: За вами будущее. Отойдите.
9: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр подготовил национальную стратегию по донорской крови. Банки острова за 10 лет закрыли 370 отделений. Визэйр подключает свой флот к Starlink с 2027 года. Далее подробности. Кипр представил национальную стратегию по крови. Об этом пишет издание «Политис». Министр здравоохранения Неофитос Хараламбидис анонсировал ее 13 июня на семинаре, приуроченном к Всемирному дню донора. Министр назвал стратегию значимой реформой и долгосрочным планом. В центре внимания – безопасность пациентов, достаточные запасы качества крови, защита доноров и реципиентов. Банки Кипра с 2015 по 2025 год закрыли 370 отделений и сократили штат на 4634 сотрудника. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные Европейского центрального банка. По информации регулятора, большинство операций перешло в онлайн, а сокращение персонала продолжается. Кредитные организации вложили большие средства в техническое обновление. Поэтому, по мере того, как клиенты уходят в приложение, содержание большого штата сотрудников теряет смысл. Визэйр станет первым европейским лоукостером, который подключит весь свой флот к спутниковому интернету Starlink с 2027 года. На прошлой неделе перевозчик объявил о заключенном соглашении. Напомним, что Визэйр располагает крупной базой в аэропорту Ларнаки. Кипр является важным пунктом в географии полетов авиакомпании. Для пассажиров, летающих на остров, это означает доступ к высокоскоростному интернету на борту. Пока не уточняется, будет ли интернет входить в стоимость перелета или это станет дополнительной опцией. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до 20 градусов тепла, на вершинах Троодоса около плюс 14. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 30 градусов, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Вам давно не делали комплиментов? Сходите на вещевой рынок и что-нибудь примерьте. Продавцы врать не будут.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: на Кипре 16:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Адрес лета –

0: Аполлоновой.
1: Пятое место. Четвертое место.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: Третье место. Второе место.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: мамо!
1: Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: По-настоящему особенно.

0: upstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
1: У нас столько красивых девушек, что хочешь, не хочешь, а хочешь.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр приветствовал соглашение США и Ирана о прекращении конфликта. Романтический обман. Суд отменил продажу дома пенсионерки за 180 тысяч евро. Женщины двух общин Кипра создали инсталляцию из тысяч вязаных цветов. Далее подробности. Министерство иностранных дел Кипра приветствовало объявленное США и Ираном соглашение, которое должно положить конец войне, вспыхнувшей между двумя странами весной. Документ планируют подписать в пятницу 19 июня в Женеве. Сделку при посредничестве Катара и Пакистана первым объявил в воскресенье вечером премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По его словам, стороны договорились о полном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Окружной суд Никосии признал недействительной продажу дома стоимостью около 950 тысяч евро. 82-летняя вдова переоформила недвижимость на 52-летнего мужчину всего за 180 тысяч. Суд счел, что сделка была совершена не по доброй воле, а под психическим давлением. Подробности решения стали известны накануне. Речь идет о событиях 2015 года. В деле фигурируют также записки и открытки с любовным содержанием, которые мужчина писал женщине. На Кипре завершился полугодовой проект, в котором женщины из греческой и турецкой общин вместе создали инсталляцию из тысяч вязаных вручную цветов. Работу под названием «Тысяча рук, тысяча историй. Общая почва» представили в пространстве «Технополис-20» в Пафосе. В основе работы традиционная техника вязания крючком, которую на Кипре называют «смилио». Каждый цветок сделан вручную и, по словам организаторов, несет отпечаток рук той, кто его создал. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до 20 градусов тепла, на вершинах Троодоса около плюс 14. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 30 градусов, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: А что, если компьютер, который все время спрашивает, вы не робот, просто ищет свою маму?
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

На Кипре 17.30. Точное время представляет компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

зачем? Все эти признания, они кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Откройте для себя идеальное сочетание вкуса и релакса. Насладитесь блюдами японской кухни в Капо-суши. Для бронирования звоните 97-97-1009. А затем подарите себе аутентичный тайский массаж от опытных терапевтов «Фэн Тай Массаж». Запись по телефону 97-88-9963. Все в одном месте. На Георгию А, 58, в Гермасое.
2: Вот в наше время.
3: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
4: Он не любит тебя, ни с колечком.
3: А теперь я включаю их своему сыну.
5: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
3: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
6: Лихие 90-е. Родные нулевые.
3: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
7: Только наш человек может переехать жить на Кипр, а потом постоянно жаловаться на жару.
8: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание.

0: двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 25 05 45 85.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Если человек не радуется пятнице, значит, он работает в субботу.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Музыка солнца. Все будет лето.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов.

В этом выпуске Кипр подготовил национальную стратегию по донорской крови. Банки острова за 10 лет закрыли 370 отделений. Университет ТЭПАК строит кампус в Лимассоле за 104 миллиона евро. Далее подробности. Кипр представил национальную стратегию по крови. Об этом пишет издание «Политис». Министр здравоохранения Неофитос Хараламбидис анонсировал ее 13 июня на семинаре, приуроченном к Всемирному дню донора. Министр назвал стратегию значимой реформой и долгосрочным планом. В центре внимания – безопасность пациентов, достаточные запасы качества крови, защита доноров и реципиентов. Банки Кипра с 2015 по 2025 год закрыли 370 отделений и сократили штат на 4634 сотрудника. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные Европейского центрального банка. По информации регулятора, большинство операций перешло в онлайн, а сокращение персонала продолжается. Кредитные организации вложили большие средства в техническое обновление. Поэтому, по мере того, как клиенты уходят в приложение, содержание большого штата сотрудников теряет смысл. Технологический университет Кипра сегодня, 15 июня, раскрыл план нового университетского городка в Лимассоле почти за 104 миллиона евро. Площадкой станет территория старой городской больницы. Сегодня же истекает срок подачи заявки на строительство университетской школы морских наук в Ларнаке на сумму 12 миллионов евро. Оба проекта – часть масштабного расширения государственного вуза по всему острову. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до 20 градусов тепла, на вершинах Троодоса около плюс 14. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 30 градусов, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
0: Радио Монте-Карло, Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Спрятал от себя шоколадку и все равно нашел. Меня не обманешь.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Внимание, уважаемые знатоки! Если скорость света выше скорости звука, то почему на кипрских светофорах тебе начинают сигналить раньше, чем загорается зеленый?
4: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: путь, твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр. Русское радио.

0: нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Lady Aesthetic доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи, современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Lady Aesthetic. Искусство быть красивой.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это наше время на 99FM.
6: Думал начать качать пресс, но начал качать сериал.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске Кипр приветствовал соглашение США и Ирана о прекращении конфликта. Романтический обман. Суд отменил продажу дома пенсионерки за 180 тысяч евро. Женщины двух общин Кипра создали инсталляцию из тысяч вязаных цветов. Далее подробности. Министерство иностранных дел Кипра приветствовало объявленное США и Ираном соглашение, которое должно положить конец войне, вспыхнувшей между двумя странами весной. Документ планируют подписать в пятницу 19 июня в Женеве. Сделку при посредничестве Катара и Пакистана первым объявил в воскресенье вечером премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По его словам, стороны договорились о полном прекращении военных

боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Окружной суд Никосии признал недействительной продажу дома стоимостью около 950 тысяч евро. 82-летняя вдова переоформила недвижимость на 52-летнего мужчину всего за 180 тысяч. Суд счел, что сделка была совершена не по доброй воле, а под психическим давлением. Подробности решения стали известны накануне. Речь идет о событиях 2015 года. В деле фигурируют также записки и открытки с любовным содержанием, которые мужчина писал женщине. На Кипре завершился полугодовой проект, в котором женщины из греческой и турецкой общин вместе создали инсталляцию из тысяч вязаных вручную цветов. Работу под названием «Тысяча рук, тысяча историй. Общая почва» представили в пространстве «Технополис-20» в Пафосе. В основе работы традиционная техника вязания крючком, которую на Кипре называют «смилио». Каждый цветок сделан вручную и, по словам организаторов, несет отпечаток рук той, кто его создал. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в Никосии и на побережье будет до 20 градусов тепла, на вершинах Троодоса около плюс 14. Завтра на Кипре ожидается переменная облачность, в прибрежной части днем будет около плюс 28, в Никосии до 30 градусов, а в горах плюс 24. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Густая шевелюра, сияющие локоны, отсутствие проблем выпадения волос и здоровая кожа головы. Мечта многих, независимо от возраста и пола. В лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» после консультации назначают процедуры, запускающие восстановительные процессы в волосистой части кожи головы, улучшающие микроциркуляцию и стимулирующие волосяные фолликулы. Метод РФ-лифтинга основан на воздействии на кожу тончайших позолоченных микроигольчатых электродов, которые посылают радиочастотные импульсы в глубокие слои кожи. Это запускает процессы регенерации, клеточное обновление и синтез коллагена и эластина, а мезококтейли усиливают действия технологии. Для каждого пациента используется одноразовая насадка. Аппликатор создает в зоне воздействия микропроколы кожи, через которые мезококтейль поступает во внутренние слои эпидермиса, а радиочастотные импульсы усиливают эффект проникновения. Процедура проходит бескровно, а небольшой отек и покраснение проходят уже в течение нескольких часов. Технология дает видимый результат уже после первого сеанса, нарастает после полного курса из 3-4 процедур и сохраняется в течение 1,5-2 лет. Волосы начинают расти активнее, их качество меняется в лучшую сторону. Запишитесь на консультацию в Instagram или на сайте ladyesthetic.com.cy и пусть ваши шелковистые волосы станут показателем здоровья и красоты.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
0: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Ты это, главное, не беси меня. И мы подружимся.
4: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Лето? Во-первых, это красиво. Русское радио. Все будет хорошо.

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Лунової.
1: Пяте місце. Четвертое место.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: Третье место. Второе место.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
1: Реклама на русском.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
0: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Mintis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mintis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out, Ticketbox.
4: Синоптики обещают хорошую погоду, но упорно не сознаются, где.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым с помощью питания, и не только, Яна Соболева. Несбалансированное и хаотичное поедание блюд – это целый квест для нашего организма, а точнее стресс-квест. Спешу задать вам ряд вопросов, ответы на которые покажут кое-что любопытное и помогут вам не мучить организм, а проявить о нем заботу. Итак, чувствуете ли вы хотя бы иногда бурление в животе? Как насчет нерегулярных визитов в уборную? А как насчет аллергии, усталости, лишнего веса и высыпаний? Нужно подчеркнуть. Если хотя бы вы на один пункт ответили «да», то вам пора обратить внимание на детокс. Простыми словами, детокс – это очищение организма от токсинов, которые отравляют наше тело. Детокс направлен на снижение процессов окисления и нагрузки на поджелудочную, на защелачивание организма и подъем сил. Программа не терпит дилетантского подхода и должна проходить под контролем специалистов. Рекомендую изучить вопрос на странице Meals Food в Instagram. Ближайшие даты старта детокс-программы там же. И на десерт лайфхак. Чтобы легко войти в детокс-программу, представьте идеальную версию себя. И каждый раз, выпивая смузи, ощущайте себя в этом теле. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food берет на себя заботу о вашем питании.
0: Сделано со вкусом. Meals Food. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Говорят, его видели на набережной.
3: А кто-то в старом городе.
2: А некоторые успели сделать с ним селфи.
4: Он Шавермагай. Он существует.
2: Следи за нашими соцсетями.
4: Шавермагай уже идет за тобой.
2: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
4: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
2: Доставка Болт, Волт, Фуди.
5: Ночью никак не можешь лечь поудобней, а утром как не ляжешь, все хорошо.
6: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
7: Новая песня на русском.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.co.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

эпохи времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Русское радио.
1: На Кипре 21:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: New music show. На русском радио Кипр.

0: На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: My name is Benson Boone.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
6: We're presenting you new music show
0: на русском радио Кипр.
7: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
8: New music show.
9: My name is Benson Boone.
10: Hey,

на Кипре 23:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.co.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

мои сети доверчивых. Я для тебя, по сути, так же невинна.

книг. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.